и медицине. Завтра назовут обладателя премии по физике 7 октября, по химии 8, по литературе 9 октября в Осло, лауреата премии мира. Награду по экономике памяти Нобеля объявят 12 числа. Имена претендентов держатся в тайне. Американская компания Clarivate пытается прогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости ученых. Церемония награждения пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Она состоится по традиции Стокгольмской филармонии. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Всем добрый день, это радио Пурга, с вами Наташа Ковалева. И сегодня, 5 октября, на календаре у нас День Учителя, поэтому поздравляем всех педагогов с праздником. Спасибо, что закладывали знания нам в головы, и даже тем, кто эти головы иногда склонял над партой в полудреме. Ваш труд, это правда, он непростой, объяснить сложно простыми словами, не потерять терпение, когда кто-то снова забыл тетрадь, и все равно верить, что каждый ученик чему-то научится. Низкий вам поклон, дорогие наши учителя. Ну а мы сейчас переключимся на музыку, пусть она станет для всех такой маленькой переменой, где можно просто выдохнуть.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: Календурь.
3: 5 октября 1582 года. Италия.
4: Как-то раз пришел в гости к крестьянину в Дарию его приятель в Парии и стал впаривать, ну то есть навязчиво предлагать приобрести мешок муки.
5: Дарий, купи у меня мешок муки. Ты из нее можешь сделать отличные макароны.
6: Парий, я не куплю у тебя мешок муки, потому что ты должен был принести его 5-го, а уже 15 октября.
5: Как это 15-е? Ведь вчера было только 4-е. Не пьян ли ты, в Дарии?
6: Я не пьян. Я просто еще раз объясняю, что сегодня 15 октября, а не 5-е.
5: Нет, ты, наверное, точно пьян в Дарии.
6: Послушай, ты в Парии, ща как в Дарию.
3: Чем закончился спор двух итальянских крестьян, мы, к сожалению, не знаем. Но уверенно можно утверждать одно. Оба крестьянина были по-своему правы.
4: В этот день, в 1582 году, папа римский Григорий XIII сменил юлианский календарь на григорианский. И 5 октября автоматически стало 15-м.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Итак, викторина наша «Езда по правилам» уже началась, и у нас есть первый дозвонившийся, это Михаил. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас настроение?
2: Настроение побеждать.
1: Побеждать? Вы уже настроены на выигрыш?
2: Да. В общем, я сегодня думаю, что я буду прав.
1: А в рабочий режим вы успели войти уже?
2: Конечно, конечно.
1: В общем, вы готовы выигрывать?
2: Конечно, с удовольствием.
1: Ну, отлично. Тогда поехали. И вопрос сегодня у нас такой. Можно остановиться? В этой задаче вам нужно закинуть в кузов пикапа пару коробок, остановившись у тротуара. Полоса справа свободна, поэтому автобусам вы не помешаете. Но можно ли для быстрой загрузки вещей заехать в выделенный ряд и остановиться? Вопрос простой. Либо да, либо нет.
2: Ответ тоже будет простой.
1: Какой?
2: Я думаю, не просто так там буковка А нарисована.
1: Ну, наверное, да. Скорее всего, не просто. Но буковка А, это же, это получается полоса специально для автобусов предусмотрена,
2: да, правильно? Да. Я думаю, что там остановка запрещена, поэтому мой ответ – нельзя.
1: То есть вы считаете, что где буковка А нарисована на полосе, там могут ездить только автобусы?
2: Не, в плане автобусов я не сказал, что ездить. Я в плане того, что остановиться там нельзя, да. Я думаю, что нельзя, честно. Я правила точно не помню, но я почему-то так думаю.
1: А вот у вас вообще случалась ли такая ситуация в Анадыре?
2: Нет,
1: вот...
2: конечно. У нас таких нету, кстати, я не помню.
1: У нас таких разметок нет. Кстати, я тоже ни разу таких не видела. И, в общем, ваш ответ?
2: Нельзя.
1: Вы считаете, что нельзя. И ваш ответ?
2: Ура!
1: Действительно, Михаил, нельзя, вы ответили абсолютно правильно, вообще даже ни разу не сомневались, я вас поздравляю, и, в общем, вы хотите кого-то сегодня, может, поздравить или передать приветы?
2: Да, я огромный передаю привет Радио Пурге, счастья вам и процветания.
1: А, кстати, Михаил, сегодня же День Учителя, вы учителей не хотите поздравить?
2: Да, кстати, вот забыл, я подарки-то купил, сейчас скоро пойду поздравлять, поздравляю всех учителей с таким замечательным праздником.
1: Да, и я тоже присоединяюсь к вам. В общем, Михаил, хорошо, что вы сегодня выиграли. Поздравляю вам. Играйте еще и участвуйте в нашей викторине.
2: Спасибо.
1: Вот так вот Михаил дозвонился и выиграл, видите, прям с первого раза. Ну, и я, собственно, сейчас перейду к ответу, что нам говорят правила дорожного движения. Как и правильно сказал Михаил, нет, нельзя пересекать перерывистую разметку, автобусные полосы и останавливаться можно лишь для посадки или высадки пассажиров. Об этом нам говорит пункт 18.2 правил дорожного движения. Остановка для загрузки вещей, неважно, насколько быстро она будет, это уже явное нарушение правил. Еще раз поздравляю Михаила с выигрышем. Вы сегодня дали правильный ответ и показали отличное знание правил дорожного движения. 20 литров бензина, ну или дизеля, в общем, Михаил, уже ваши. Ну а всем, кто еще, возможно, сомневается, слушать, звонить или не звонить, в общем, не откладывайте, звоните и выигрывайте.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
1: Всем привет! С вами Полина Каргина. Сегодня поговорим о том, как выбрать собаку. И нет, начинать я советую не с вопроса, какая порода самая красивая, классная, умная и так далее. Потому что через пару месяцев выяснится, что эта прекрасная собака весом 30 кило хочет гулять 3 часа в день, а вы вообще-то хотели полежать на диване. Сначала честно оцените свой образ жизни. Сколько времени вы готовы уделять прогулкам, дрессировке и уходу? Есть ли у вас дети, другие животные, а может вы в маленькой квартире? И главное, что будет с собакой, если вы заболеете, уедете или внезапно поймете, что работать по прежнему графику уже не получается? Потом смотрим на особенности пород. Активной собаке нужны нагрузки, крупное пространство и деньги на содержание, длинношерстный и регулярный груминг. А некоторые породы имеют повышенный риск наследственных заболеваний. Поэтому список болезней – это не повод сразу вычеркивать породу, а причина заранее понять возможные расходы и сложности. Если берете щенка у заводчика, попросите результаты обследований родителей на характерные для породы заболевания. Не стесняйтесь задавать вопросы о здоровье родственников и условиях содержания. Хороший заводчик не должен обижаться на вопросы о здоровье. Наоборот, он должен радоваться, что вы их задаете. И еще один совет – не выбирайте собаку только по фотографии. Внешность вы, конечно, будете видеть, но характер и потребности придется учитывать тоже каждый день. В общем, выбирать собаку лучше не по принципу «хочу вот эту», а по принципу «с этой собакой нам обоим будет хорошо жить». И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты. Свои и своих питомцев.
0: Крылья, лапы и хвосты.

0: Москва-Нева закончилась, и самое время не усложнять, и пусть дальше будет все просто и по делу. И вот, кстати, интересный штрих к теме дорог. Первый автомобильный навигатор появился более 40 лет назад, и его вес составлял 23 килограмма. Ну, это примерно как пара чемоданов. Больших или средних. В общем, мы, как люди, живущие на Чукотке, знаем, какие чемоданы мы сюда привозим. Ну, иногда бывает даже, конечно, и побольше 23 килограммов. Поэтому, как бы, ну, как говорится, своя ноша не тянет. Ну, да ладно, я немножко отвлеклась. Сегодня мы не замечаем веса вот таких технологий, но иногда подсказки будто хранят память о тех временах и упорно ведут туда, где точно не проехать. Так что обойдемся без лишних объездов. И прямо сейчас, где же ты, где от блестящих.
1: Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет! В эфире программа «Сели, поели» и я, ее ведущая, Екатерина Трегуб. Сегодня в меню буженина по-деревенски. Что нам для нее понадобится? 1,5 килограмма свиной шеи, окорока или лопатки. 1 морковь, 1 головка чеснока, чайная ложка смеси перцев, чайная ложка соли и столько же паприки. Как готовим? Мясо промываем и обсушим бумажными полотенцами. Если нужно, немного подровняем форму, чтобы запекание было равномерным. Смешиваем соль, смесь перцев и паприку. Натираем мясо со всех сторон, нашпигуем чесноком, сделав неглубокие надрезы. Нарезаем морковь кружочками или полосками, укладываем под мясо, формируя так называемую подушку. Разогреваем духовку до 180 градусов. Запекаем 1,5-2 часа, ориентируясь по вкусу. Проверяем температуру внутри, готовая буженина 70-75 градусов. Если нет термометра, проткните ножом, сок должен быть прозрачным. За 10-15 минут до конца увеличьте температуру до 200-220 градусов или включите гриль, чтобы получить румяную корочку. Достаем, накрываем фольгой и даем отдохнуть 15-20 минут. Так соки равномерно распределятся и мясо будет сочнее. Нарезаем тонкими ломтиками и подаем с запеченной морковью, горчицей или хреном. Вот и все, блюдо готово. Вкусно и просто. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели.

0: California Nights от Tokyo Hotel, и сразу накатывает такая волна ностальгии. Какими же молодыми были ребята, когда впервые под них танцевали. Казалось, что впереди целая вечность, а теперь смотришь, годы пролетают, как эти калифорнийские ночи. Ну, вот и на этом наш час в эфире тоже пролетел точно так же. Не успели мы оглянуться, но мы не грустим, впереди еще много отличной музыки. И прямо сейчас елка с песней «Проще». В общем, давайте слушать и не заморачиваться.
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік, пәлімделгіткі пыңалтен анымғыл ауыл әуім анна ғырғол хырыңа. Мұрығнутак нота қаньяткен вағырғынген миксері өплет кулин, округкен департамент айпы гражданский защиты пыңалтелер көтмутин әлік ғаутома ашлен. Ғанота қаньяшлен пейкекен муниципальны округы кәк вықын нотак Анадырскен Камбилибинский районак. Минкри ғамғылтелшен так ашқын иненшелін департаментак Александр Лысенко мұл өелік. Ргис хугякит повиндет кушинет. Мутинешек отвашен от кышкинкен, но так они открыты. Это уреш у 1133 гектар, тем у миксиру гешкишинет энан вайнатыш. Кутур не кешинет эсмрок, мнункинет, но так они открыты. Амаш это уреш у нерекшикин гектар, ир ам департамент такен местен мауркет явнвер явренагты. Тихоокеанска кеном нутей квикин майгома катхирга тормушлюсет кенат миксертен мас ответьяу гешкашина. Танка гапангаштешин и нэншешин мушлюсет тень малкин департамент айпа Алексей Химчук. Правительство и папангаштеширкат анансам сакин миксертен мас ан сноубайк расвангарган рэнут мисфанатаркат ршек атьешкак яврина фестиваля карфестрэн. Эльше кайманген рантень маунгат нота шайвырган. Ирекин Берингов Ирватхир, сама тень мавышкаша, отваткукин раз вынгырган, эушен нуташай вырган, отваткана, канканакрен, ренсим унгат, раз вынгырга кнеек Михаила, ангамш ойошкаша, анадарекен вам тшаырган, минк рапан эунгат ошай вынгат ремкашат. Кепервеемкен ренганагатван вакетей кышин радиосвязь. Миксерин шашинатынка миксерш эт компания ИП Азиму тарганангэн миксеревшинынка радио ешетконан. Анкан яанан арман ктуркина квашан. Нэтэнш окинат ринганагат сама нэйкын не окинат тауёш кыште. Анкана крена нанутхи тэнке унгакин. Эмейн кышинын кама тэр эуна яақын аакат хирган. Ситринган аңытван бүк компания та гантен маушен радио маякр энутын виндеткен рин атва вак ошетым вак оке ошым ринга гыргошатык. Анканат нирек торьянанат отхын мексирау кывашат. Госкорпорация и парустех пыңыштешеркет анканат яанан ачгей аутывашат эйгыс кынутык, некем мургинутык минкынымыт вашат. Эмринген әңәте нәлейбіт көкінет. Иңсівік кетей кілін турыш әнгесе ватын вонр, әнут шығейтен оғын мәскеш кілін ненен әті. Администрация әйпі Чукотский районен пыңыштешіркіт. Тортай кио янвак варкіт қәуішу ненен әт, рашесетін вот майңыт тілшті. Майнгат айка тышат янван автобусын кама автомобилин кама уви светкина тетрем ренмат. Натвакынатыма вакотва янват. Наматваш этнюкына тэшек нралтықынат интернат айпа ош айпын кам кеттепы ненэнэт. Анд амкын маш амаш о нумекеткынат торови сват янвак. Миксерш это амаш о гатвашенат компания айпы стройсервис. Муткетэгна кеттэс ата ушкетветалнеты.
0: Музыка микроизмерений.

Всем привет, продолжаем эфир на радио Пурга, с вами Наташа Ковалева. Сегодня, напомню, 5 октября, понедельник, на часах уже 13:08. И знаете, в понедельник как никогда хочется стать вот этой самой невидимкой, тихо проскользнуть мимо всех дедлайнов и срочных писем, будто тебя тут и не было. А тут, кстати, еще и социологи нам подкидывают новый повод для размышлений. Оказывается, миф о том, что понедельник самый тяжелый день, развенчан, и по их данным, куда тяжелее приходится во вторник, особенно офисным работникам. Видимо, понедельник это еще только разогрев, а во вторник организм понимает: так, шутки в сторону, работаем. Но мы не будем пугаться статистики, пусть музыка станет нашим личным антистрессом. И сейчас как раз прозвучит трек, который поможет пережить любой день недели. Хоть понедельник, хоть этот самый коварный вторник. Слушаем.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Медицинская реабилитация для участников специальной военной операции предоставляется во внеочередном порядке. Это включает возможность прохождения реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях, а также на дому с использованием телемедицинских технологий. Каждому участнику специальной военной операции разрабатываются индивидуальные программы восстановления, которые могут включать физическую реабилитацию, психологическую поддержку, лечебную физкультуру, массаж и другие процедуры. Важно, что при наличии медицинских показаний реабилитация может длиться 30 суток и более. Для определения показаний к реабилитации лечащий врач организует неочередную телемедицинскую консультацию с профильными специалистами. Это позволяет быстро и удобно получить необходимую помощь. Ветераны специальной военной операции также имеют возможность пройти курс медицинской реабилитации в специализированных центрах, где предоставляются высокотехнологичные услуги по восстановлению при различных заболеваниях и травмах. Например, в Московской области функционирует многопрофильный реабилитационный центр, где участники получают помощь при поражениях головного и спинного мозга, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях. Порядок оказания медицинской помощи инвалидам включает наблюдение за состоянием здоровья, меры по обеспечению доступности медицинской инфраструктуры, возможность записи к врачу, информирование о состоянии здоровья. Инвалиды и участники специальной военной операции имеют право на бесплатную доставку медицинской организации для проведения профилактических мероприятий. Во время лечения в круглосуточном стационаре инвалиды первой группы могут получать круглосуточный уход от ближайших родственников или законных представителей при условии соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Страховая медицинская организация «Сагазмед» осуществляет информационное сопровождение участников специальной военной операции на всей территории России. Это значит, что при возникновении вопросов или проблем с получением медицинской помощи в любом регионе участники специальной военной операции могут обращаться в свою страховую медицинскую организацию для их решения. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефону 8-427-22-210-51 и 8-422-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте подпорогового восприятия, когда сигналы, которые мы даже не осознаем, тихонько управляют нашим поведением. Или в супермаркете вентиляция разносит еле заметный фоновый запах свежей выпечки. Вы даже не понимаете, что проголодались, но уверенно кладете в корзину лишнюю булочку. Мозг здесь не жертва чужих манипуляций, он просто работает как сверхчувствительный радар. Сознание способно обработать лишь крошечную часть информации, чтобы не перегореть от перегрузки. А подсознание впитывает все вокруг – фоновые звуки, мимолетные запахи и периферийные образы. Оно само решает, что из этого незаметного шума может быть вам приятно или полезно прямо сейчас, и мягко подталкивает к действию. Вот вам совет на день. Перед тем, как совершить спонтанную покупку или принять внезапное решение, на секунду остановитесь. Спросите себя, что я сейчас фоном слышу, вижу или нюхаю. Простое осознание скрытой детали мгновенно разрушает ее невидимую магию. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто пытался быть максимально внимательным ко всем мелочам окружающего мира. А мы с вами теперь знаем, невидимые фоновые стимулы легко меняют наш выбор, но одно лишь осознание этих деталей возвращает штурвал в ваши руки.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Ну что, друзья, после такой ритмичной волны от Марио Фреш и Ренова даже мурашки бегут в такт. Кажется, мы только что прокачали уровень энергии до максимума. А теперь давайте немного сменим настроение в сторону мистики. И у нас есть кавер на легендарную куклу колдуна, только уже в исполнении Леры. Эта история звучит по-новому, чуть дерзко, чуть загадочно, будто колдуну наконец-то ответили. Давайте послушаем.
1: Радио

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: При уборке ванной комнаты мы часто сталкиваемся с местами, куда обычная тряпка просто не пролезает. Но на помощь придет кухонная губка. Не стоит ограничивать ее функционал только мытьем посуды. Губка способна стать вашим незаменимым помощником в борьбе с грязью в узких щелях и стыках. Например, намотайте губку на палочку или щипцы, чтобы легко достать грязь за унитазом или в углах душевой кабины. Она отлично впитывает и полирует. Попробуйте, и ваша ванная комната засияет чистотой, которой раньше было сложно добиться.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Да, после такого мощного вокала от Пелагеи хочется либо в степь за приключениями, ну, в нашем случае в тундру, либо просто глубоко выдохнуть. Но у нас тут музыкальный экспресс, и он не тормозит. И следующая остановка – стиль, ритм и немного дерзкой романтики. «Fast Love» от Джорджа Майкла идеально ловит это настроение, когда хочется двигаться, чувствовать и жить на полной скорости. И знаете, мне нравится такой контраст от бескрайнего простора к электрическому пульсу города.

0: Вот и 13.50 на студийных, пора нам ехать дальше, и следующий час будет не менее музыкальным, так что держитесь волны Радио Пурга. Услышимся после новостей, не переключайтесь, еще столько хорошей музыки впереди.
1: Радио Пурга. На радость всей Чукотки. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Владислав Кузнецов поздравил педагогов округа с Днем Учителя. В обращении он поблагодарил их за непростой и важный труд, отметив, что учителя воспитывают будущее Чукотки, помогают детям раскрывать способности, прививают уважение к традициям коренных народов Севера и учат ответственности. Губернатор с гордостью отметил успехи школьников на всероссийских олимпиадах и конкурсах, а также рост числа выпускников, выбирающих нужные округу профессии. А в преддверии Дня Учителя в Анадыре чествовали специалистов образовательных организаций. Почетной грамотой Минпросвещения России награжден учитель физики Центра образования «Угольные копья» Юрий Жаринов. Почетной грамотой губернатора награждена педагог-организатор Чукотского окружного профильного лицея Екатерина Котченко. Благодарности губернатора получили педагог-психолог Елена Черткова, учитель географии Елена Толокнова и учитель химии Светлана Зубанова. Почетной грамотой правительства округа наградили учителя начальных классов школы Анадыря Ирину Козлову. Lexus нетрезвого водителя передадут государству по решению суда. В Билибино вынесли приговор местному жителю, которого остановили за рулем в состоянии опьянения. Как сообщили в окружной прокуратуре, в августе он ехал по улице Курчатова на своем автомобиле. Там машину остановили сотрудники ДПС и отстранили 57-летнего мужчину от управления транспортным средством. Прежде его уже привлекали к ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование, поэтому новая поездка стала основанием для уголовного дела. Суд оштрафовал автомобилиста на 230 тысяч рублей и лишил права управлять транспортом на 2,5 года. По требованию прокуратуры Lexus постановили конфисковать в пользу государства. Решение еще не вступило в силу. К другим новостям. Ситуация с гриппом в России стабильна. Об этом заявили в научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева. По словам директора Дмитрия Лиознова, в текущем сезоне вакцины полностью обновлены. Изменены все три компонента, что свидетельствует о приходе новых штаммов, к которым у населения нет иммунитета. Это обосновывает необходимость вакцинации, прежде всего для наиболее уязвимых категорий – детей, беременных, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Лиознов уточнил, что иммунитет формируется не менее 14 дней, поэтому вакцинацию следует планировать заранее и не откладывать. Йемен начинает военную операцию по освобождению страны от мятежного движения «Ансар Аллах». По словам председателя президентского руководящего совета страны Рашада Мухаммеда Аль-Алими, решение принято после исчерпания всех возможностей мирного урегулирования. Хуситы ответили мобилизацией, привлечением несовершеннолетних, атаками на лагеря беженцев и угрозами соседним странам и судоходным путям. Аль-Алими отдал приказ вооруженным силам приступить к выполнению задач и перевел все силовые и гражданские структуры в режим полной готовности. Он пообещал амнистию сложившим оружие и призвал военных защищать мирное население. Параллельно правительству Йемена поручено подготовить программу восстановления институтов на освобождение территориях. И в завершение выпуска. На Камчатке за сутки зафиксировали 10 сейсмособытий. Одно из них ощущалось в населенных пунктах силой до 2 баллов. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, в крае активны 5 вулканов, сейсмоактивность остается фоново средней. За неделю произошло 62 землетрясения, 6 из них ощущались силой до 4 баллов. Тем временем камчатский вулкан Шевелуч снова выбросил пепел на высоту около 6 километров над уровнем моря. По словам сотрудников вулканостанции ближайшего поселка Ключи, выбросы, вероятнее всего, связаны с ростом нового купола. Шевелуч – действующий вулкан возрастом 60-70 тысяч лет. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

Всем привет, это Наташа Ковалева на радио Пурга. И вот энергию в этом часе нам щедро подарила Ольга Серябкина. И заряд, я думаю, получился что надо. А вот погода в Анадыре подсказывает, что расходовать силы стоит немножко разумно. За окном плюс 3 ощущается, как минус 1. Ветер северо-западный 5-8 метров в секунду. Вот в такой день хочется, наверное, не мчаться по делам, а чуть-чуть притормозить. И у меня как раз есть идеальный повод. Сегодня день яблочной запеканки. Считаю это официальным приглашением устроить уютный перерыв. Пусть это будет не только запеканка, а, например, пицца, шаурма или какое-нибудь любимое пирожное. Главное, чтобы грело душу и радовало вкус. А мы тут продолжаем согревать вас ритмами и мелодиями, так что не уходите далеко.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы выбрасываете старые кроссовки на помойку, потертые, с разошедшимся швом и стертой подошвой, а ваш сосед в это время аккуратно насыпает такой же ботинок в плодородную землю, сажает туда семена редиса и ставит его на подсолнечный подоконник. Это не бытовой мусор, это полноценная уютная грядка, которая пахнет кожей, землей и весной одновременно. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые выращивают овощи в старых ботинках. Речь о реальных экопроектах и городских садоводах. От балконных фермеров в Берлине до мастеров вертикального озеленения в Токио. От экопоселений в Швеции до дворовых энтузиастов в Портленде, которые превращают изношенную обувь в миниатюрные огороды. Идея проста. Если ботинок когда-то защищал ногу от холода и влаги, то теперь он может защищать корни растения от пересыхания и перепадов температуры. В Берлине городские садоводы используют старые кожаные ботинки как кашпо для базилика, рукколы и томатов на балконах. Кожа отлично дышит, удерживает влагу и создает для корней почти естественный микроклимат. А в Швеции фермеры-энтузиасты сажают зелень прямо в резиновые сапоги, которые потом подвешивают на заборы и перила. И получается целый вертикальный огород, где каждая пара обуви стала домом для салата или лука. В Японии мастера создают целые композиции из разноцветных кроссовок с цветущей клубникой и пряными травами. Такие обувные грядки украшают не только подоконники, но и витрины кафе, превращая обычный балкон в произведение искусства. И да, такой способ выращивания имеет свои особенности. В подошве обязательно делают несколько дренажных отверстий, чтобы корни не загнивали. Кожа и резина отлично удерживают влагу, поэтому поливать такие грядки нужно реже. А каждый ботинок становится уникальным горшком со своей историей и характером. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы посадили петрушку в старый кроссовок или предпочтете классический глиняный горшок?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

и олени пасутся под музыку.

0: И это был хит от Елены Ваенги, и после него хочется говорить только правильные вещи, чтобы все понимали, и желательно с первого раза. Вот эксперты по коммуникации говорят, что одна фраза способна много изменить, поэтому стоит заранее подумать, как ее поймут. Можно попробовать придерживаться искренности, фальшь чувствуется так же, как и расстроенная гитара, друзья. Поэтому пусть ваши разговоры будут как хорошие песни с душой, смыслом и без лишних нот.
1: Радио «Пурга».

0: Dance with me one more time.
1: Все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Каждый уважающий себя мужчина время от времени хочет чувствовать себя солидным. В этом в свое время помогали классические костюмы. До тех пор, пока дамы не начали примерять пиджаки, сорочки, брюки и галстуки. Решить проблему попытались сотрудники японской компании Haruyama Trading. Там смастерили прототип мужского сьюта, который сам по себе пахнет мужским парфюмом. А им женщины, к счастью, не пользуются. Однако это еще не все сюрпризы ткани, из которой сделан костюм. Она, кроме всего прочего, содержит еще и тонкий слой диоксида титана, который убивает зловредные бактерии и вирусы. Это на тот случай, если работать придется в экстремальных условиях. При этом свои защитные свойства он не потеряет, даже если будет несколько раз постиран. Однако у антибактериального костюма есть минус – дороговат. Каждый экземпляр стоит почти $590.
1: Территория мужчин.
2: Как ни крути, главная мужская страсть – не женщины, машины. Кто из нас откажется от коллекции тачек в собственном гараже? Но это дорого, не спорю. Тогда хочу напомнить о классной альтернативе. Это радиоуправляемые автомобили на бензине. Внешне выглядят солидно. Масштаб 1 к 5. От оригиналов эти полуметровые малышки отличаются только наличием пульта, в остальном все по-настоящему. Можно выбрать как полноприводный внедорожник, так и спортивную модель. Мне лично приглянулся в онлайн-магазине вариант под названием Lossi XXL2. Легендарный зверь, сделанный под внедорожник. Под капотом бензиновый двигатель объемом в 31 кубический дюйм. С таким мотором машина развивает внушительную скорость, а благодаря полному приводу ее не развернет на первой же кочке. От остальных собратьев Lossi XXL2 отличает стойкость деталей, так что играть можно на любом бездорожье.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Луна напомнила, что иногда хочется просто смотреть на звезды и мечтать о чем-то большом. В кино все эти мечты превращают в целые вселенные. Художники рисуют планеты, костюмеры придумывают скафандры, а монтажеры собирают сцены так, что веришь каждому кадру. И при этом самый простой и самый волшебный билет – это обычный билетик в кино. Он открывает дверь в любую историю. Так что ловим это настроение.

0: Открытый космос. Пустота кажется абсолютной. В ней ничего нет. Но рядом с одной из самых странных звезд во Вселенной физики увидели намек на то, что даже пустое пространство может вести себя необычно. В студии Борис Медведев. Объект называется магнитар. Это остаток огромной звезды. После взрыва большая часть вещества разлетается, а ядро сжимается. Получается шар размером примерно с город. Но масса у него может быть больше солнечной, а магнитное поле чудовищное. У одного из таких объектов оно примерно в триллион раз сильнее магнитного поля Земли. И вот здесь появляется странный эффект. Физики еще в 1936 году предсказали, при настолько сильном магнитном поле даже вакуум может влиять на прохождение света. Проще говоря, пространство, где вроде бы вообще ничего нет, может немного менять свойства света. И теперь НАСА получила наблюдение магнитара, которые дают один из самых сильных намеков на эти эффекты. Свет от объекта оказывается сильно поляризован. Настолько, что обычными моделями это уже трудно объяснить. Если результат подтвердится окончательно, мы получим прямое наблюдение эффекта квантовой физики, который предсказывали еще 90 лет назад. И все это рядом с маленьким сверхплотным объектом. Получается, пустота не совсем пустая. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

Да, друзья, на часах уже 14:53, время будто ускорилось, только что вроде бы начали, а уже почти конец часа. Но не уходить, впереди еще много хорошей музыки, чтобы сделать этот понедельник чуть приятнее. И, кстати, говорят, что в понедельник нужно дышать глубже, чтобы не сорваться на кофемашину. Так что сейчас самое время для песни, которая буквально про это. Встречайте вдох-выдох.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке произошло третье нападение медведя на человека. С хищником встретился 45-летний работник оленеводческой бригады. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в 250 километрах от Каннергена. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Сегодня мужчину доставят в Уультинскую районную больницу. Об этом рассказал главный врач медучреждения Владимир Чмырь.
2: Мужчина, доктор, напал медведь в удовлетворительном состоянии. Звонил директор совхоза. Они на вездеходе находятся в бригаде. Его вывезут сегодня на Каннергена. Точечные раны, кровотечения нет. Он ходит. В принципе, надо сейчас сделать ему прививки против бешенства, антирабическую терапию провести. Поэтому его вывезут на базу, и потом совхоз обязался привести его к нам в больницу для проведения антирабической терапии. А так, раны ушивать не надо. Первую помощь они оказали в бригаде. В плановом порядке привезут его на базу и передадут медиков для профилактики бешенства.
1: Напомню, в конце сентября житель Маркова пострадал при нападении медведя и лишился улова. В августе хищник атаковал инспектора острова Врангеля. Во всех случаях пострадавшие получили ранения средней тяжести. Минобороны сообщило, что российские войска поразили Северный мост в Киеве. Он был важным логистическим узлом, который обеспечивал военные силы Украины продовольствием и припасами. Также уничтожена электроподстанция и промышленный комплекс в порту Измаил. Всего в столице в результате ударов перекрыты три моста, что вызвало транспортный коллапс и массовый отток жителей. Наблюдаются перебои со светом в нескольких областях Украины, а в Черном море было потоплено судно с военным имуществом. США вывели все стратегические бомбардировщики с британской базы «Фэрфорд». Решение принято на фоне угрозы после ареста 5 человек по подозрению в подготовке взрыва. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о возможной роли Ирана в заговоре. Тегеран отвергает эти обвинения. Ранее база использовалась для ударов по иранским объектам, что предположительно могло сделать ее мишенью для корпуса стражи Исламской Республики. Полиция проводит крупное контртеррористическое расследование, но происхождение операции пока не установлено официально. И в завершение выпуска. Ученые из Гонконга создали строительный материал для Марса. В его основе генетически модифицированные дрожжи, желатин и песок. Смесь успешно протестировали в условиях низкого давления и холода. Производство кубометра занимает менее часа работы солнечных батарей. Это намного быстрее традиционного спекания реголита. Если наладить синтез компонентов из местных ресурсов, то зависимость от поставок Земли исчезнет полностью. Эту технологию также планируют применять для баз в Антарктиде. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

0: После пятницы от пиццы хочется немного продлить это беззаботное чувство, даже если впереди еще 4 рабочих дня. И знаете, кстати, в чем секрет хорошего настроения? Это маленькие удовольствия и в людях, которые когда-то научили нас видеть эти маленькие радости. Хочу напомнить, что сегодня, друзья, День Учителя, и это не просто дата в календаре, это повод сказать спасибо тем, кто терпеливо объяснял, поддерживал и верил, даже когда мы сами в себя не верили. Пусть сегодня у вас найдется минута, чтобы написать пару теплых слов своему учителю. А мы дарим вам песню, которая идеально ложится на это настроение.
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Реклама на радио Пурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть места, где нужно выбирать между горами и большой водой, где утро пахнет сосной, день зовет в дорогу, а вечер дарит такую тишину, что слышно, как дышит берег. Сегодня отправляемся к Байкалу.
2: Отправляемся в путь.
1: Байкал – это не просто озеро, это целый мир. Прозрачная вода, суровая красота, горные склоны и маршруты, в которые хочется уйти без спешки. С юга озеро обрамляют отроги Хамар-Дабана. Не самые высокие горы, но удивительно живописные. Именно это сочетание делает направление особенно притягательным. Здесь можно устроить и спокойный отдых, и настоящее маленькое приключение.
2: Начинаем исследовать.
1: Если вы едете к Байкалу впервые, хорошей отправной точкой станет Листвянка. Это, пожалуй, самое известное место на берегу. Уютное, живое, с деревянными домиками, лодками, рынками и широким видом на воду. Здесь можно прокатиться на катере, подняться к камню Черского, пройтись по берегу и почувствовать первое, главное байкальское впечатление – простор.
2: Продолжаем наши приключения.
1: Тем, кто любит сочетать природу и неспешные прогулки, подойдет Байкальск. Летом здесь особенно хорошо. Мягкий воздух, сосновые леса, берег рядом и горы совсем близко. Можно устроить пикник, покататься на велосипеде, подняться на гору Соболинную, а вечером просто посидеть у воды и слушать тишину. Да, у Байкала она особенная.
2: Следующая точка назначения.
1: А если хочется горного воздуха и уединения, выбирайте Аршан. Поселок в предгорьях восточных Саян знаменит минеральными источниками, буйными лесами и тропами к водопадам. Особенно красив каньон реки Кангарга. Дорога к нему сама по себе становится частью отдыха, а буддийские дацаны вокруг добавят маршруту спокойствия и внутренней тишины.
2: Готовимся к полету.
1: И несколько советов в дорогу. Удобнее добираться через Иркутск. Оттуда до Листвянки около часа пути. Лучшее время с июня по сентябрь. А за знаменитым голубым льдом приезжайте с февраля по март. Даже летом берите с собой теплую куртку. Вечера у воды прохладные. Впрочем, кого-кого, а нас этим не удивишь. И бронируйте жилье заранее. Байкал любит, и места на лето здесь быстро разбирают.
2: Конец пути.
1: Если хочется отправиться туда, где природа говорит особенно ясно, начните с Байкала, а дальше дорога сама подскажет направление.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Да, иногда жизнь складывается из маленьких штрихов, нюансов, едва уловимых деталей. Кстати, художники иногда специально оставляют на картине едва заметные штрихи, будто намек, что совершенство в несовершенстве. Точно так же, как и люди, все такие разные, и именно в этом вся прелесть. Кто-то любит утро, кто-то любит ночь, кто-то пьет кофе без сахара, а кто-то кладет 3 ложки. И пусть мы не похожи, в этом есть и вся магия.
1: Живое радио Чукотки.

0: girlfriend everywhere.
1: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Банка, которую не хотели выбрасывать, оказалась полезной. В студии Борис Медведев. В 19 веке на нефтяных промыслах рабочие замечали странную липкую массу, которая скапливалась возле оборудования. Для промышленников это был мусор. Химик Роберт Чесброу увидел в нем другое. Он изучил вещество, очистил его и обнаружил, что оно хорошо защищает кожу и помогает заживлению мелких повреждений. В 1870 году Чесброу получил патент на продукт, который позже стал называться «вазелин». А чтобы доказать безопасность своего изобретения, он даже демонстрировал его на собственной коже. Это, естественно, положительно сказывается на образе продавца. То, что на нефтяных промыслах считалось ненужной грязью, превратилось в один из самых известных средств ухода за кожей. Иногда главное не то, что ты нашел, а то, что ты не поспешил выбросить, потому, друзья, проверяем все свои эксперименты, а вот что-то пригодится. В студии был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

Трек «Moving to the Sun», «Двигаясь к солнцу», стал отличным финалом моего эфира. Надеюсь, он зарядил вас энергией, которой хватит на весь оставшийся понедельник. Пусть день будет не про как бы все успеть, а про все получится без спешки. Спасибо, что слушали. Оставайтесь на волнах радио «Пурга» и до встречи в эфире.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Профессиональные заслуги анадырского педагога получили высокую оценку. Надежда Самойлова удостоена благодарности за вклад в развитие педагогического сообщества страны. Как сообщил Владислав Кузнецов, награду ей вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Педагог преподает русский язык и литературу и работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в анадырской школе номер один. В этом году она стала послом форума классных руководителей Чукотки, а также представителем Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Надежда Самойлова не раз становилась победителем и призером в состязании педагогического мастерства. Ее ученики выходят в финалы всероссийских творческих и литературных конкурсов и занимают призовые места. Как отметил глава региона, за этими результатами стоят большой труд, любовь к профессии и умение увлечь детей. Детская площадка появилась в центре села Инчоун. Она уже стала местом притяжения для детей. Как сообщает администрация Чукотского района, в состав игрового комплекса вошли разнообразные элементы. Это качели, горки, лабиринт, игровые модели, автобус и автомобиль, а также стенка для лазания и канатная лестница. Для комфорта взрослых установили скамейки. Как рассказали местные жители, летом дети из интернатов у Елены и Лаврентия приезжают домой на каникулы. Теперь в селе есть место для отдыха, где они смогут собраться вместе. В ходе строительства подрядчикам были выполнены работы по разметке территории, бетонированию, укладке специализированного покрытия, монтажу освещения и установке оборудования. Благоустройство реализовано силами компании «Стройсервис». Детская площадка в Инчоуне создана в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» и проектов по благоустройству сельских общественных пространств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии. В Кремле активно используют нейросети Сбербанка для обработки обращений граждан. Технология существенно улучшилась и позволит анализировать большое количество вопросов от населения. Песков отметил, что прямая линия с Владимиром Путиным остается традиционным форматом диалога власти с обществом. Инновационные инструменты помогут систематизировать запросы людей перед эфиром для более эффективной работы администрации главы президента в этом году. Стали известны предварительные итоги выборов в Боснии и Герцеговине. Как сообщает Центральная избирательная комиссия страны, сейчас подсчитаны голоса 96% бюллетеней. Денис Бечерович лидирует среди боснийских мусульман с 26% голосов. Хорватов представит Дарьяна Филиппович, а сербов – Желько Цвианович, от правящей партии «Союз независимых социал-демократов». Сава Минич побеждает на выборах президента Республики Сербской. В парламенте Федерации лидирует партия «Демократического действия». Правящий союз независимых социал-демократов сохраняет большинство в законодательном органе Республики Сербской с 40% поддержки избирателей. И в завершении выпуска. Врач Максим Кузнецов назвал причины ночной тяги к еде. Об этом сообщает российская газета. Главная предпосылка – это дневной дефицит энергии из-за пропуска обеда или отказа от углеводов. Организм пытается накопить ресурсы, опасаясь новой голодовки. Также виноваты перекусы сладостями вместо полноценного приема пищи. Доктор советует использовать принцип гарвардской тарелки – четверть белков, четверть медленных углеводов и половина овощей. Баланс нутриентов днем предотвращает неконтролируемый аппетит вечером. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».
2: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: что, друзья, часы, может быть, и врут, как поет Колунов, а вот календарь – никогда. Понедельник, 5 октября, весь мир отмечает сегодня День Учителя, поэтому начну, конечно, с этого. Дорогие наши педагоги, спасибо вам за ваш колоссальный труд, стальные нервы и добрые слова. С праздником! Кстати, о погоде за окном. В Анадыре сейчас малооблачно, погода сегодня порадовала учеников, которые, я уверена, раньше освободились. На термометрах плюс 2, по ощущениям минус 2, так что одевайте теплее. Ну, а на часах уже 16:07, почти 8 минута часа. У микрофона с этого момента Арина Перепелкина. Я заступаю на смену, так что всем отличного вечера на волнах радио Пурга. Ну и в честь праздника предлагаю немного поностальгировать и вспомнить свои школьные годы.
1: Радио Пурга.
2: Радио Пурга. Звук поста.

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 5 октября 1918 года.
3: Представители преступного мира отчаянно негодовали.
4: Я Шурик с Молдаванки, медвежатник со стажем. Решительно протестую.
5: А я налетчик Коля Ростовский. Шурика поддерживаю. То, что произошло сегодня, есть ущемление демократических прав и свобод.
6: И я, Сенька Карась, карманник из Воронежа, того же мнения. Теперь, приступая к работе, я опять должен отвлекаться, опасаясь, что в любой момент могу сесть в тюрьму?
2: Негодовали деятели криминального мира неспроста.
3: В этот день, 5 октября 1918 года, в России был создан уголовный розыск.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

счастья не хватало солистской группе А-студия. Ну и да, так же, как все, убеждали они нас жить, любить и тусоваться. Правда, с возрастом понятие вечеринка сильно меняется. Вот в Японии, например, придумали так называемые книжные рейвы. Люди собираются в клубе, приглушают свет и под медитативный эмбиент просто молча читают одну и ту же книгу. И этот формат уже вирусится по всему миру. Рейвы, когда тебе слегка за 30, они такие тихо, познавательно и поясница с утра не болит. Но если вы пока не готовы променять танцпол на томик стихов, тогда делаем погромче. Джаями докажет, что на рейве цветы все еще цветут. Поэтому погнали!

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и приступим. Сегодня в меню запеченные куриные крылышки в медово-соевом маринаде. Что нам понадобится? 1,5 килограмма крыльев, 100 миллилитров соевого соуса, 2 столовых ложки жидкого меда, 2 столовых ложки сладкой молотой паприки и 4 больших зубчика чеснока. Как готовим? Куриные крылья можно готовить целиком или разделить на части. Хорошо их промываем и просушиваем бумажным полотенцем. Добавляем соус, мед, паприку и измельченный чеснок. Хорошо все перемешиваем и даем промариноваться в течение часа. За это время нужно дважды перемешать крылышки для равномерного маринования. Теперь можно запекать. Выкладываем их на противень в один слой, предварительно застилаем его пергаментом и слегка смазываем маслом. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно полчаса. За 10 минут до готовности смажем оставшимся маринадом и возвращаем обратно в духовку. Вкуснейшие крылышки с хрустящей румяной корочкой готовы! Пробуйте с удовольствием! Приятного вам аппетита! Услышимся в эфире!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Теперь, мне кажется, уже все в курсе Юлианы Карауловой, ее градусы на высоком градусе чувств и накале страстей. Хотя нам здесь на Пурге пара лишних градусов, желательно со знаком плюс, точно бы не помешало. Но будьте осторожны, если градус эмоций поднять слишком резко, обстановка накаляется так, что впору вызывать наряд милиции или хотя бы Жиглова Шараповым. В общем, держитесь крепче, градус взлетает до максимума группы Любэ и их легендарный Атас.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных, так нежна. Обещаю, будет нам с

0: друзья, вы замечали, что заднее сиденье такси порой работает лучше любого психолога? Сел задумчиво, посмотрел в мокрое окно, излил душу водителю или наоборот, и вроде бы отпустила. Хотя на часах уже 16:53, впереди вечерний час пик, и мне кажется, скоро как раз наступит то время, когда можно будет поделиться какой-нибудь историей с работы с водителем. Ну или самому рассказать эту самую историю. Предлагаю вдохновиться любовной историей от Акмаля прямо сейчас на радио Пурга.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Новый состав Думы Чукотки выбрал председателя. Восьмой созыв начал работу в Анадыре с кадрового решения. На первом заседании в минувшую пятницу Леонид Николаев единогласно избран председателем окружной думы. Он занимал этот пост и в предыдущем созыве. До голосования парламентарии получили удостоверение, а председатель избиркома Николай Гончаров представил результаты выборов. Состав ЗАГС Собрания обновился более чем наполовину. По партийным спискам «Единая Россия» получила 6 мест. Остальные 3 распределились между «Справедливой Россией», КПРФ и ЛДПР. Еще 6 депутатов избраны в Восточном и Западном трехмандатных округах. Все они единороссы. Губернатор Владислав Кузнецов поздравил избранников и напомнил, что им предстоит принять окружной бюджет, рассматривать важные для региона законы и выполнять наказы жителей. Учеба во время лечения станет доступна детям в окружной больнице. В начале октября в Анадыре официально представят госпитальную школу, хотя первые занятия там уже идут. Как сообщили в департаменте образования, ее открыли в детском отделении легочного туберкулеза окружной больницы. Для ребят подготовили 2 класса с интерактивным дисплеем, планшетами, веб-камерой и мониторами. Оборудование предоставил стратегический партнер проекта – компания Samsung. Одновременно в классах учатся не больше 4 детей. Для каждого составляет свой учебный план, который учитывает режим лечения. Школа вошла во всероссийский проект «Учим, знаем» под названием «Заботливая школа». Открытие посетят представители федерального проекта Иван Далуев и Артем Филатов. Программа появилась по инициативе Народного фронта Чукотки. Идею продвигали общественный деятель Нелли Ештыганова и врач-фтизиатр Владимир Макаров. Ее поддержали губернатор Владислав Кузнецов и глава окружного департамента образования Арюна Байкова. В Татарском проливе ищут 2 пропавших рыбаков. Мужчины 37 и 45 лет вышли в море на надувной лодке 2 октября из бухты Сизиман. Связь с ними прервалась, местонахождение неизвестно. Спасатели МЧС осмотрели 125 километров берега и 2000 квадратных километров акватории. В поисках участвует вертолет Ми-8. Несмотря на масштабные авиаразведки, найти мужчин пока не удалось. Операция продолжается силами регионального спасательного отряда совместно с авиацией. Страны семерки ОПЕК+, сохранили квоты добычи нефти на ноябрь. Лидеры сделки Россия и Саудовская Аравия оставили прежние уровни производства. Вице-премьер Александр Новак отметил высокую волатильность рынка и дефицит предложения. Комитет выразил озабоченность атаками на энергоинфраструктуру и сбоями логистики. Также участники подтвердили полное выполнение обязательств альянсам. Для балансировки ситуации решено продолжить ежемесячный мониторинг. Следующая встреча министров запланирована на 1 ноября. И в завершении выпуска. Записную книжку Фредди Меркьюри продали на аукционе за 366 тысяч долларов. В блокноте хранятся ранние версии песен для сольного альбома «Мистер Бэд Гай». Артефакт принадлежал продюсеру Райнхальду Маку, близкому другу музыканта. Этот лот принес максимальную выручку за весь день торгов в доме Prop Store. Также с молотка ушли куртка Майкла Джексона и гитара Нойла Галлахера из «Оазиса». Коллекция включала вещи легенд рока и поп-музыки разных эпох. На этом пока все. До встречи в эфире в 7-часовом выпуске новостей.
0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

Открываемости, будь то сложное дело или пропавшая сменка, и только послушных подопечных. С праздником! Ну, а в Анадыре, друзья, у нас праздничная практически погода, малооблачная, на градуснике плюс 2, но Чукотка держится в тонусе. Минус 1 это не страшно, осень тем более, и мне кажется, очень даже комфортно. На часах 17.07, в студии все еще Арина Перепелкина. Всем доброго вечера. Приглашаю вас в новый музыкальный час и влетаем в него на самых мощных крыльях, на крыльях белой стрекозы любви от Эстасторовича.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ну что, друзья, группа «Часть» только что нам пели «Поплачь о нем» — отличный рок-н-ролл про тех, кто вовремя сбежал от токсичных отношений. Слезы, конечно, лечат, но давайте честно, лучше вообще ни о ком и ни о чем не плакать, особенно на дорогах. Поэтому расскажу вам очень важную информацию. Внимание родителей и школьников Чукотки. Прямо сейчас стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая продлится до 25 октября. Проверить свои знания, правила дорожного движения могут ребята с 1 по 9 класса, а также дошколята с 5 лет. Все проходит на платформе «Учи.ру». Нужно заходить на сайт дороги.учи.ру и участвовать инициатор проекта управления МВД России по Чукотскому автономному округу. Так что, дорогие родители, вооружайте детей знаниями, чтобы правила безопасности остались с ними. Ну, вы поняли, как поется в нашей следующей песне. Навек!

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Анонсированы три версии автомобиля Monarch. АвтоВАЗ начал продажи Лады Весты Спорт с климат-контролем. А в Австралии начали выпуск реплики автомобилей из Безумного Макса. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: Переднеприводный гибрид Monarch будет стоить от 3,5 миллионов рублей, а полностью электрическая версия в районе 7 миллионов, сообщил основатель проекта Алексей Пономаренко. По его словам, речь идет о второй итерации прототипа, который в настоящий момент проходит сертификацию. Заявлены три версии: гибрид с передним приводом, гибрид с полным приводом и электрокар с полным приводом и максимальной отдачей. За основу взята база от китайских автомобилей BYD.
0: Новый взгляд.
1: Компания АвтоВАЗ запустила продажи обновленной Весты Спорт. Как сообщили в пресс-службе Лады, машине добавили новые опции с сохранением прежних цен. Стоимость модели начинается от 2 352 тысяч рублей. Купить Ладу Весту Спорт можно в кузовах седан и универсал. В перечень оборудования вошел автоматический климат-контроль. Управлять системой можно с помощью рукояток. А температурные показатели выводятся на 10-дюймовый дисплей Lada Enjoy Vision Pro. Кроме того, модели досталась телематика Lada Connect Start. Теперь водитель через смартфон может дистанционно проверять техническое состояние автомобиля, например, запас топлива, заряд аккумулятора, геолокацию или температуру двигателя.
0: Высшая проба.
1: В Австралии компания Mad Max Factory начала строить точные копии автомобилей из фильмов серии «Безумный Макс». Проект получил одобрение создателей франшизы, режиссера Джорджа Миллера и продюсера Дуга Митчелла, сообщает Autoblog. Покупатель сможет выбрать одну из 20 моделей, появлявшихся в 4 фильмах. В список вошли 6 автомобилей из оригинального «Безумного Макса», 3 из «Безумного Макса 2», 8 из «Дороги Ярости» и 3 из «Фуриозы». Среди них есть и знаменитый Pursuit Special Interceptor, Ford XB Falcon GT Hardtop 1973 года, на котором Макс Рокотанский ездил в первом фильме. Его стоимость составляет примерно 283 тысячи долларов. В эту сумму входит поиск подходящего оригинального Форда, восстановление кузова и шасси, изготовление деталей по индивидуальным чертежам, по краска, отделка салона, сборка силовой установки и электрики. На создание одной реплики уходит до 18 месяцев в зависимости от выбранной комплектации. Автомобили сертифицированы для использования на дорогах общего пользования. Но вот есть же хорошие новости. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: «Полный привод» об автомобилях и автолюбителях.

Да, ностальгировал Дмитрий Маликов. Приятно, конечно, отыскивать родственную и добрую душу. А вот что делать, если искать лень, и тебе банально не с кем даже в аэрохоккей перекинуться? Представляете, один американский инженер решил проблему радикально, взял и роботизировал игровой стол. Камера на лету считывает траекторию шайбы, 4 троса двигают биту, и вуаля, идеальный соперник, который никогда не жульничает и не ноет. Готов? Ролик собрал, кстати, уже 40 миллионов просмотров. И плюс один от меня. Парни теперь заваливают контрактами. Мне кажется, вот так вот именно прогресс монетизирует наше одиночество. Правда, когда каждый день соревнуешься с алгоритмом по одной и той же схеме, быстро начинает казаться, что все это уже было. Либо ты все время начинаешь проигрывать. Поэтому, друзья, иногда, да, сплошное дежавю, прям как у Звонкова.

0: Открытый космос. Пустота кажется абсолютной. В ней ничего нет. Но рядом с одной из самых странных звезд во Вселенной физики увидели намек на то, что даже пустое пространство может вести себя необычно. В студии Борис Медведев. Объект называется магнитар. Это остаток огромной звезды. После взрыва большая часть вещества разлетается, а ядро сжимается. Получается шар размером примерно с город. Но масса у него может быть больше солнечной, а магнитное поле чудовищное. У одного из таких объектов оно примерно в триллион раз сильнее магнитного поля Земли. И вот здесь появляется странный эффект. Физики еще в 1936 году предсказали, при настолько сильном магнитном поле даже вакуум может влиять на прохождение света. Проще говоря, пространство, где вроде бы вообще ничего нет, может немного менять свойства света. И теперь НАСА получила наблюдение магнитара, которые дают один из самых сильных намеков на эти эффекты. Свет от объекта оказывается сильно поляризован. Настолько, что обычными моделями это уже трудно объяснить. Если результат подтвердится окончательно, мы получим прямое наблюдение эффекта квантовой физики, который предсказывали еще 90 лет назад. И все это рядом с маленьким сверхплотным объектом. Получается, пустота не совсем пустая. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: Девичий бенд конца и их дерзкий трек Animal показал нам настоящий звериный оскал и первобытную энергию. Хотя, это на часах 17:52, рабочий день на исходе, в большинстве из нас просыпается разве что базовый инстинкт доползти до любимого дивана, сытно поужинать и мирно впасть в спячку. Никаких джунглей, только плен. Мне кажется, человеку разумному мало просто отдыхать. Нам обязательно нужно включить драму и помучить себя риторическими вопросами в духе «за что и как так вышло?». Поэтому за душевные терзания прямо сейчас у нас в эфире будет отвечать лирик. Парень сначала написал и спродюсировал пачку суперхитов для главных звезд нашей сцены. Теперь сам разбивает девичьи сердца своим фирменным меланхоличным R&B. Предлагаю им насладиться в завершении этого часа.
1: Радио «Бурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, кпалым тэлхэд кэпэнгэлтэй, нанам гэлэауэл эвм анна гэргуэлхрэнгам. Айвэкэн в энкэн ралфэрэ, каракваса камэнгэн гатвалэн, администрацияй пэпэнгэлтэлхэргэд, гаралфэлэн айвэ врабэдхэрэг отке 28, инан вайнатэль отпэлхэ гэпкэрлэн тэлфэргэдэ, анкамгэн пэнкуэлэн каньятхэрэн, анкагатвалэн мээрэм в энкэн Сергей Спицына, гатанг мэгсэрэн чалэнат, инан вайнатэль от эмрэку, аракваса кагатвалэн от намэтвалэт, аннингамгэлтэлхэнат, администрация Айпы, хир специалиста Танансис Эткен Эйтхерен. Эйнэй ишкак в энэ крыргаван кашроуңын машауракин кашет куран, мингэн месиорн кашет котвахэнат машауат вашат. Кашел юшат хрэн департамент Айпы пынгэлтэшэргэд. Анкэн кашет кован вэн генвентэлэн мүлтэдэгэн кэн округ кэн машаурак, анкэн отвахэнат нирэк классатр энэтэд гантэн маушэнат имэр этэмэнгэн энэ. Веб-камерат, планшетте, мониторат, амкути, янангат, нейшенат, мексертин маукин, винретет куш э компания эпы Samsung. Кале машават ваш, это амкан нананагты, гантень мау кэнат, амгэвэт шамакен кэшит кутэн мэс, ан классак, намнуме кэт кэнат, амграйот, машават ваш, ат кэшит куш, ат. Калет куран, нэшки мэш, Россия кэн, мексиртэн мэс, ак учим знаем, наннатьё заботливая школа. Эргаван бантатэн вэтэгэ рэнь, ат мексирн чаш, ат проектак Игорь. Иван Далуев, анкам Артём Филатов, анкан миксер Ржанву, якит пыль эльшинат Нелли Ештыганова, анкам инэн мэлэуэль анфтизиатр Владимир Макаров, миксер тэнмас антэн угэшкэшин губернаторна Владислав Кузнецована, анкам инэн лэль департамента к образованию Арюна Байкована. В энэк нэрэтэй кэнгантурэль ан мэгсэрэн вэн госуслуг МВД, амэль ояёш кэштевара тэтэй подразделения таран мэгсэрэ твангэт аннан ван вэкр эну тэтэйрэн твахэн атамаш вангбаш энравэть хэрэг. Турэль ана нирэн пэтвэкэн мэгсэрэран нэтэй кэкэнэ ир равэть хэрэг рультэтэгэнэн амэль эты урэль укамэкэннэн тысяч тэ квадратные метрат. Анкэра твангат мэгсэль эт по вопросам миграции, анкам госавтоинспекции Айпы. Анкэра твангат сама пэнгэльтэшкэн центр наркотика, гэтат кокэн подразделение, анкам криминалистакэн служба тарангэль ам инмэсгэтэй кэлэн амэль эты усанг пэтвэн гамгошинатэр амэль аука амрэльти. Тор мэгсэрэн вэн мэсвэнатэр кэт пэшэткук кэткэтэк яврэна. Владислав Кузнецованя, тинэн хайтпаунина, тамаль о келинах юветэль, а тэйор красман ляш ад. Тэунин эргин хайтпаль адхирган, инкуна инэнэг юлэуэш, энэн мэнгэ варканат, мургина, трмаутан кенат, хайтпаль адэль ад. Сама губернатор Лигиевэй мэнэтэркан инкун мурэк варкат келит куш ад. Эрмэль тэтэль ад тамаль вангвайл эн расвэнгэргэг. Сама инкуна келит куплит куш эн нэй юндрэркан ад мэгситтир эну тэчхэ ягтывал ад от округэг. Айвэ наньян ад инэнэг юлэуэл ад. Мин просвещения айпэ ганя каше перелин инэнэг юлэуэл ан физикак угольные копии айпэ Юрий Жиринов. Ания каше та губернаторан нальпэнрэг ан инэнэг юлэуэл ан лицея айпэ Екатерина Котченко. Нэмэ аньяургат губернаторан пиренинэт психологана Елена Черткована, география кен Елена Толокнована, кам химия кен Светлана Зубанована. Правительство и погакаше перешин, а мы инэнэ нэгэлэуэл ан нинс эн классак Ирина Козлова. Муткетэгнэкэт эс ата уэлгтвитагнэты.
0: Радио Пурга.

Худи – это очень важно, особенно когда за окном начинает становиться все прохладнее и прохладнее. 5 октября уже, а за окном очень комфортно для Чукотки. Плюс один ощущается как минус один в течение всего дня. Была такая же погода, но будете гулять, имейте в виду.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Только за один день, 27 сентября, на дорогах России произошло 292 ДТП. В них пострадал 351 человек, а погибло 37 человек, среди них один ребенок. Помните, что за каждой цифрой стоят живые люди – водители, пассажиры, пешеходы. Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио «Пурга», хотим в этом помочь.
0: «Зеленый свет».
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня мы расскажем о том, какие документы нужны для страховки автомобиля, порассуждаем, так ли нужно готовить машину к осенне-зимнему периоду, и разберемся, как работают подушки безопасности. Теперь обо всем по порядку, но по традиции мы начнем с новостей. Пристегните ремни безопасности. Поехали!
0: Новости госавтоинспекции.
1: В Анадыре госавтоинспекторы совместно с библиотекарями рассказали дошкольникам о внимательности на дороге через поэму Сергея Михалкова. В рамках недели безопасности 2026 и единого дня безопасности сотрудники госавтоинспекции совместно с детским садом «Парус» организовали необычную экскурсию. Ребята отправились в детскую библиотеку. Вместо привычных правил и схем здесь все объясняли через поэму Сергея Михалкова «Дядя Степа». Инспекторы читали отрывки и вместе с детьми

0: разбирали, как герой помогает людям, следит за порядком и почему важно быть внимательным на дороге. Библиотекари дополнили встречу книжной выставкой и играми на тему дорожной безопасности. Для малышей такой формат оказался самым понятным. Безопасность – это не просто запреты, а забота и ответственность, которую даже самый большой и сильный человек берет на себя каждый день. Организаторы уверены, что если правило звучит как добрая история, ребенок запомнит его надолго. В Анадыре полицейские провели эстафету по правилам дорожного движения для воспитанников детского сада «Золотой ключик». Ребята из подготовительной группы вместе с сотрудниками госавтоинспекции провели спортивную эстафету, чтобы на практике отработать важные правила безопасности поведения на дороге. Программа эстафеты была построена так, чтобы сочетать физическую активность с закреплением знаний. Ребята преодолевали этапы, где нужно было проявить не только скорость, но и внимательность, правильно распознать дорожные знаки, сориентироваться в дорожной ситуации и выбрать безопасный маршрут. Госавтоинспекторы и школьники Певека вместе проверили знания дорожной безопасности. В городе Певеке прошла серия мероприятий в рамках Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». В них приняли активное участие сотрудники госавтоинспекции и ученики школы города. Олимпиада проходила на образовательной платформе «Учи.ру» и рассчитана на школьников первых-девятых классов. Задания построены в игровом формате. Ребята помогают персонажам выбраться из непростых дорожных ситуаций, выбирают верные действия пешехода, велосипедиста и пассажира, учат замечать дорожные ловушки и понимать значение световозвращающих элементов. Сотрудники госавтоинспекции не ограничились ролью наблюдателей. Они стали полноценными наставниками для ребят. Перед стартом Олимпиады инспекторы провели в школе короткие вводные встречи, разобрали типичные ошибки, которые дети допускают на дороге, и объяснили, почему даже безобидные привычки, вроде перехода в неположенном месте или отвлечения на телефон, могут привести к беде. Во время выполнения заданий инспекторы находились рядом с учениками, подсказывали, как правильно читать дорожные знаки и оценивать скорость приближающегося транспорта. Особенно полезными оказались разборы заданий про дворовые территории. Именно там дети часто чувствуют себя в безопасности и забывают об осторожности. Сотрудники полиции наглядно показали, как из-за припаркованных машин может внезапно появиться автомобиль и почему тихий двор – это не всегда гарантия безопасности.
1: Новости госавтоинспекции. Зеленый свет.
0: Итак, переходим к первой теме сегодняшнего выпуска программы «Зеленый свет». Это автострахование. В пользе и необходимости страхования автомобиля убеждать никого не надо. Без полиса обязательного страхования не получится поставить машину на учет и законно передвигаться по дорогам. С полисом КАСКО вам будут не страшны практически никакие дорожные неприятности и погодные катаклизмы. Давайте разберемся, что нужно, кроме денег, для оформления страховки на автомобиль, и как получить страховку на машину, и какие документы для этого потребуются.
2: Когда нужно делать страховку ОСАГО?
0: Полис ОСАГО страхует гражданскую ответственность водителя перед пострадавшими в ДТП, которое случилось по его вине. Сумма покрытия ущерба имеет верхний порог, который может быть увеличен за дополнительную плату. Обязанность водителей страховать свою гражданскую ответственность закреплена на законодательном уровне в пункте 1 статьи 4 Федерального закона номер 40 ФЗ от 25 апреля 2002 года об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Если машина приобретена, чтобы на ней ездить, то покупать полис ОСАГО необходимо каждый год. Если этого не делать, помимо полной материальной ответственности в случае ДТП, водителю грозит еще и штраф. Поэтому в каждой поездке у водителя должен быть с собой действующий полис. Он может быть оформлен на бланке или в электронном виде.
2: Сроки оформления ОСАГО. полис ОСАГО обычно оформляют не раньше, чем за 2 месяца до начала срока страхования. Закон не устанавливает жесткого лимита, но технические системы большинства страховщиков настроены на этот интервал. Это приемлемый срок как для страховой компании, так и для самого страхователя. Важнее всего помнить, что к моменту выезда на дорогу страховка должна уже или еще действовать. Полис на бумажном бланке, оформленный в офисе, может начать действовать сразу или на следующий день. При электронном оформлении страховая вправе установить отсрочку вступления договора в силу до 3 дней. В этом случае полис начинает действовать не сразу после оплаты, а в указанную дату. Полис ОСАГО можно оформить заранее, но делать это слишком заранее не всегда выгодно. Если обстоятельства изменятся и полис не понадобится, при досрочном прекращении договора до начала его действия страховщик удержит 22% страховой премии в качестве расходов на ведение дела и отчислений в резервы. Поэтому мы советуем заключать и продлевать полис ОСАГО за 5-7 дней до начала их действия. Это практический ориентир, укладывающийся в бытовой горизонт планирования, а также этого времени будет достаточно, чтобы спокойно исправить возможные ошибки.
0: Когда нужно делать страховку КАСКО?
2: Полис КАСКО страхует автомобиль от угона, уничтожения или повреждений, полученных в процессе эксплуатации. В отличие от ОСАГО, страхование по КАСКО добровольное, оно целиком остается на усмотрение владельца автомобиля. Поэтому и застраховать машину от разных видов повреждений или кражи можно в любой момент. Обычно КАСКО покупают для новых машин, но и те, кто берет автомобиль с пробегом, часто приобретают полисы КАСКО. Чаще других за полисом добровольного страхования обращаются новоиспеченные владельцы автомобилей премиальных марок. В их случае финансовые риски от угона или ДТП особенно велики.
0: Какие нужны документы для страховки автомобиля?
2: Чтобы получить страховой полис, нужно не только определиться со страховой компанией, но и собрать комплект документов. Список документов для оформления ОСАГО закреплен в пункте 3 статьи 15 Федерального закона номер 40 ФЗ. По закону, чтобы застраховать машину, владелец должен предоставить следующие документы. Заявление на заключение страхового договора. Оно заполняется по форме страховой компании в электронной или письменной форме. Удостоверение личности страхователя и всех допущенных до управления водителей. Свидетельство о регистрации транспортного средства СТС и или паспорт транспортного средства ПТС. Если машина еще не поставлена на учет и СТС нет, для оформления полиса достаточно предъявить один ПТС – бумажный или электронный – ЭПТС. Водительское удостоверение всех допущенных до управления водителей. Документ, подтверждающий право собственности на машину, договор купли-продажи, договор дарения и прочее, его потребуют только в случае, если автомобиль не прошел процедуру государственной регистрации. Документ, подтверждающий право владения транспортным средством. Он потребуется, если вы оформляете страховку на машину, которая находится у вас в долгосрочной аренде, например, в лизинге. Диагностическая карта в этот перечень не входит. Для личного легкового автомобиля физического лица она не нужна. Проходить техосмотр обязаны только такси, грузовики и автобусы, используемые для перевозки пассажиров. Прежний полис ОСАГО при оформлении нового можно тоже не предоставлять. Это не обязательный документ. Но его оригинал или копия под рукой сэкономят всем время на поиск сведений о водителе и автомобиле в базах данных, особенно при продлении страховки или смене страховой компании. Документы водителей, которых вы добавляете в полис, можно предоставить в виде копий. А если страховка покупается без ограничения допуска к управлению автомобилем, то потребуется только паспорт страхователя и документы на машину. Для того, чтобы оформить полис, не обязательно быть даже собственником автомобиля или иметь действующее водительское удостоверение. Достаточно держать под рукой все необходимые данные о водителях и транспортном средстве. Важный нюанс про права. Если водитель менял водительское удостоверение в течение последних 1,5 лет, при оформлении нового полиса ОСАГО нужно сообщить страховой компании номера и предыдущего, и действующего удостоверения. Иначе скидка за безаварийное вождение, коэффициент бонус-малус, не применится автоматически, и расчет пойдет по базовому 3-му классу коэффициент бонус-малус с коэффициентом 1,17, что может заметно увеличить стоимость полиса. полис КАСКО оформляют с тем же набором документов, что и ОСАГО, так что дополнительных бумаг собирать не придется.
0: Как оформить ОСАГО?
2: Законом предусмотрено два варианта полиса обязательного страхования. Полис ОСАГО на бумажном бланке и электронный полис ОСАГО, Е-ОСАГО. Если вы хотите получить страховку на автомобиль в бумажном виде, то необходимо собрать все нужные документы и отправиться в офис страховой компании. Убедитесь в том, что компания действующая и может оказывать подобные услуги. Это легко сделать на сайте Российского союза автостраховщиков. В офисе нужно будет заполнить заявление, после этого сотрудник страховой компании внесет необходимые данные в систему и, если документы в порядке, распечатает ваш полис на специальном бланке, имеющем уникальный номер. В процедуре нет ничего сложного, но придется потратить время на дорогу и, возможно, постоять в очереди. Для того, чтобы свести временные затраты к минимуму, можно оформить страховой полис дистанционно. Чтобы получить страховку на автомобиль онлайн, авторизуйтесь на сайте или в мобильном приложении страховой компании, заполните электронную форму заявления, впишите все необходимые сведения о водителях и транспортном средстве. Для автомобиля указываются марка и модель, год выпуска, регион регистрации, регистрационный знак, ВИН, мощность двигателя, данные ПТС и или СТС, цель использования. Для водителей стаж, возраст, серия и номер водительского удостоверения. Далее загрузите фотографии всех документов, отправьте заполненную форму, оплатите стоимость страховки. После этого вам на электронную почту пришлют полис. Его можно просто сохранить в мобильном телефоне, но для надежности лучше распечатать и положить в машину. Важно! Если указать сведения неправильно, система страховой компании может отказать в расчете или оформлении офиса. Даже если его удастся оформить, неточности приведут к проблемам при проверке ГАИ или при обращении за выплатой. Внимательно проверяйте все данные перед оплатой, особенно ВИН, госномер, мощность двигателя и сведения о водителях. Если ошибка обнаружилась после оформления, обратитесь в страховую для внесения изменений. Если водитель заменил водительское удостоверение и не сообщил об этом страховщику, то в автоматизированную информационную систему страхования, АИС страхования, не будут переданы новые сведения о водительском удостоверении. Поэтому при расчете ОСАГО водителю будет присвоен коэффициент бонус-малус 1,17. Чтобы этого избежать, после замены прав важно своевременно сообщить новые данные своему страховщику. Если коэффициент бонус-малус уже изменился, это не означает полную потерю страховой истории. При наличии подтверждающих документов ее можно восстановить, обратившись к страховщику или к оператору автоматизированной системы страхования.
0: Как оформить полис КАСКО?
2: Порядок оформления полиса КАСКО почти такой же, как и при покупке ОСАГО. Разница только в том, что перед страхованием машины водителя попросят пригнать ее на осмотр или сделать фотографии транспортного средства со всех возможных ракурсов. Если в дальнейшем он будет пролонгировать полис в той же компании, то повторных визитов, скорее всего, не потребуется, а вот при смене страховой на осмотр придется съездить снова.
1: Зеленый свет. Лайфхак.
2: Сегодня в нашей рубрике полезных советов мы обсудим, так ли уж нужно готовить машину к осени, а может просто продолжить кататься и дальше? Такие водители, как я, которых я обычно называю наездники или ездуны, в отличие от поколения отцов и дедов, часто не придают особого значения ни температуре за бортом, ни тем более смене времен года. Разве что машинально поменяют дважды в год одни шины на другие. Поэтому советы типа «как подготовить машину к осени, зиме» и так далее вызывают у них усмешку, мол, тема пахнет нафталином. Мотор пускается, в салоне комфортно, никакие страшилки больше не работают. И все же осенние напоминалки есть. Пробежимся по некоторым из них.
0: Каникулы кончились.
2: К началу осени завершается массовый завоз детей обратно в города. Каникулы кончились даже на Чукотке, к октябрю возвращаются все школьники, пора обучаться. Наивно ожидать, что все они будут ходить по улицам и не бросаясь вам под колеса из самых неожиданных мест. От водителя требуется просто удвоить внимание. Светлое время суток тоже кончилось. Осенью день сокращается максимально быстро. Окружающий пейзаж быстро чернеет, границы проезжей части сливаются с неизвестностью, а встречный транспорт активно слепит вас своими фарами. Мало того, порой выясняется, что и собственные фары светят не так и не туда. Летом на это просто не обращали внимания. Короче говоря, собственную светотехнику, не только фары, необходимо проверить. Или хотя бы протереть.
0: Скользим.
2: Скользкая дорога – это не обязательно гололед. Правда, первые заморозки осень тоже подбрасывает, но есть и другая неприятность – опавшие листья на проезжей части. Тут даже хорошие тормоза могут не спасти, поэтому сделайте над собой усилие и сбавьте скорость. И опять о листьях. Опавшая листва очень любит забивать все подряд, в том числе и воздухопритоки отопителя. Сама она оттуда никогда не исчезнет. Удалять этот хлам придется самостоятельно. Или за деньги, кому как нравится.
0: Не сесть в лужу.
2: Осень – царство луж. Добрый совет – обязательно снижайте скорость, заметив впереди водную преграду. Перечень возможных неприятностей тут солидный – от аквапланирования до гидроудара в двигателе, если уж совсем не повезет. Кроме того, машину может и развернуть, если, к примеру, левые колеса катят по асфальту, а правые форсируют лужу. Не забываем и о ночных заморозках. Днем это может быть лужа, а ночью и утром уже лед.
0: Нормализуем давление.
2: Давление в шинах с наступлением осенней прохлады понижается примерно на 0,1 бара на каждые 10 градусов похолодания. Так что если вы в последний раз проверяли давление летом, и оно было совершенно нормальным, например, 2,3 бара, то осенней ночью, когда температура близится к нулевой, в шинах остается лишь 2 бара. У вас, конечно же, есть компрессор, дабы восполнить недостающее. И еще кое-что. В бачок уже можно заливать спиртосодержащую омывайку. Для начала слабенькую. Из багажника пора вытряхнуть все летние атрибуты, у каждого они свои. А вот старую теплую куртку не грех разместить там уже сейчас. Ночи становятся холодными, а мелкие и совсем не мелкие неприятности на дороге могут застигнуть в любое время суток. Счастливого пути по осенним дорогам!
1: Зеленый свет.
2: Ну и в заключение хочу рассказать поподробнее о том, как работают в машинах подушки безопасности. Из-за того, что подушки безопасности срабатывают только однажды, причем далеко не в самый приятный момент, многим кажется, что это одноразовая система, которая в обычных условиях эксплуатации абсолютно не задействована. Однако это не совсем так. Для того, чтобы правильно и четко сработать точно в этот не самый приятный момент, СРС функционирует постоянно. Кстати, эти три буквы СРС красуются везде, где размещена подушка, а расшифровывается эта аббревиатура так – Supplemental Restraint System – дополнительная система удержания. Так вот, СРС функционирует постоянно. И пока все работает штатно, мы этого даже не замечаем. Но порой что-то иногда может пойти не так, и тогда систему придется срочно возвращать в исправное состояние. Вот как раз о диагностике подушек безопасности и возможных неисправностях я сегодня и расскажу. Подробно объяснять, что такое подушки безопасности и как они работают, думаю, не надо. Но напомню главное, потому что это поможет лучше понять, из-за чего могут возникать те или иные неисправности. Сложная система. Подушки безопасности – составная и неотъемлемая часть достаточно сложной системы СРС. В общем случае она состоит из более чем десятка устройств. Каждая из них играет очень важную роль в срабатывании подушек в нужный момент.
0: Блок управления подушками безопасности – СРС.
2: Обычно именуемый ACU – Airbag Control Unit – это, как и любой другой блок управления, мозг системы. Он работает постоянно после включения зажигания и отслеживает сигналы от разных датчиков, которые установлены по всему автомобилю. В момент удара ACU в течение тысячных долей секунды обрабатывает получаемую от них информацию и принимает решение о срабатывании подушек. Кроме того, при включении зажигания им выполняется самодиагностика системы. Если какой-то из компонентов неисправен или обнаруживаются неверные сигналы, на приборной панели загорается аварийная сигнализация в виде беременного мужика. На самом деле, конечно, это стилизованное изображение человека, перед которым раскрылась подушка безопасности.
0: Датчики удара – основной источник данных для блока управления.
2: Точно откалиброванные сенсоры устанавливаются по всему периметру кузова в зависимости от комплектации конкретной модели. Датчики лобового столкновения, расположенные спереди, определяют фронтальные удары и удары со смещением. Датчики бокового удара находятся в дверных панелях, стойках, крыльях и других элементах по обоим бортам автомобиля. Они характеризуются большим быстродействием, в среднем 10-15 миллисекунд, чем лобовые датчики, поскольку должны срабатывать быстрее из-за меньшего расстояния между пассажирами и точкой удара. Датчики опрокидывания реагируют на наклоны и переворачивания и активизируют, как правило, шторки безопасности или подушки, выполняющие их функцию. Современные датчики, которые применяются в системах с многоступенчатыми подушками безопасности, не просто фиксируют факт удара, но и измеряют силу и скорость замедления, динамику столкновения, угол удара и характер ударной волны. Это дает возможность системе приводить в действие лишь те подушки безопасности и с такой интенсивностью, как это необходимо в каждом конкретном столкновении. С другой стороны, их настройки исключают срабатывание при незначительных воздействиях, возникающих при проезде неровностей, несущественном притирании и прочих мелких неприятностях. Газогенератор при столкновении очень быстро, обычно за 20-30 миллисекунд, наполняет подушку газом. Один из его ключевых элементов – пиропатрон, благодаря которому запускается контролируемая химическая реакция с образованием большого количества газа, преимущественно азота. Типы газогенераторов различаются и включают в том числе более экологичные и стабильные системы подачи сжатого газа. Подушки безопасности – это обычно термостойкий нейлоновый или полиэстеровый мешок с вентиляционными отверстиями. Они позволяют после срабатывания сбрасывать давление для предотвращения травм. Часовая пружина – специальное устройство, которое обеспечивает непрерывное электрическое соединение между рулевым колесом и бортовой системой электропитания. Датчики давления на сиденьях – определяют присутствие человека, а наиболее современные модели умеют даже измерять его вес. Это помогает обеспечивать наиболее правильное срабатывание подушек или их несрабатывание, если в кресле никого нет. Индикатор SRS на приборной панели на несколько секунд загорается при запуске двигателя, пока система проводит самодиагностику. Если пиктограмма не погасла, это значит, что в системе обнаружен какой-то дефект. Поскольку это индикатор системы в целом, а не только подушек, некоторые сотрудники госавтоинспекции трактуют его как неисправность ремней безопасности и запрещают эксплуатацию транспортного средства с наложением соответствующего штрафа. Подобные решения могут и должны быть оспорены, потому что горящий индикатор не дает четкого указания на поломку конкретного элемента. Преднатяжитель ремня безопасности работает вместе с подушками. Время его срабатывания также измеряется миллисекундами, и за счет очень быстрого, фактически моментального подтягивания ремня фиксирует человека на сиденье, устраняя провисание и снижая риск травм. Так же, как и сами подушки, преднатяжители – одноразовое устройство и после срабатывания подлежат утилизации. Кроме этих элементов, в работе СРС задействованы электропроводка, резервный источник питания, конденсатор, обеспечивающий питание и срабатывание подушек даже тогда, когда основная аккумуляторная батарея разряжена или повреждена, и выключатель подушки безопасности пассажира, если он предусмотрен комплектацией автомобиля. Все эти компоненты позволяют всего за несколько миллисекунд провести анализ удара, отдать сигнал исполнительным механизмам и привести в действие подушки и преднатяжители ремней.
0: Работа над ошибками.
2: Самым главным признаком неисправности СРС является горящая лампочка аварийной сигнализации на приборной панели. Если вы с ней столкнулись и у вас есть диагностический прибор, можете прочитать коды ошибок. Относящиеся к системе СРС в протоколе ОБД-2 начинаются с буквы B – body, то есть кузов. Они начинаются с B0100, что говорит о неисправности цепи подушки безопасности, и с некоторыми исключениями заканчиваются на B0118. Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении. Кроме того, есть еще ошибки с кодами от B0560 до B0563, свидетельствующие о проблемах с цепью лампы аварийной сигнализации. Их тоже нужно принимать во внимание, потому что эта цепь может выйти из строя при работоспособной СРС. По многим из этих ошибок уже можно понять, в каком направлении придется копать. Так, плохой контакт в цепи – одна из самых частых причин неисправности СРС. Также нередко к появлению аварийной сигнализации приводят сбоящие датчики и неисправности часовой пружины. Поэтому прежде чем бить тревогу и отправляться к специалисту, стоит самостоятельно выполнить несколько контрольных мероприятий, изучив состояние цепи и первым делом проверить предохранители, которые имеют свойство перегорать просто от возраста. Хотя, по большому счету, начинать всегда нужно с проверки отзывных компаний. Это совершенно особый случай, о котором мы расскажем отдельно.
0: Небезопасная безопасность.
2: В прошлом десятилетии мировой автопром был потрясен и унижен грандиозным скандалом с компанией Takata. Все началось в 2013 году, когда сразу несколько автобрендов инициировали отзывные кампании из-за подушек безопасности производства этой фирмы, которая на тот момент занимала по разным оценкам от 20 до 30% глобального автомобильного рынка систем безопасности. В итоге к дилерам отправилось более 3,5 миллионов автомобилей во множестве стран. Но это были еще цветочки, поскольку сообщения о трагических происшествиях с подушками Takata приходили со всего света. Не будем тут описывать ужасы случившегося, при желании вы и сами без труда найдете подробности. Однако скажем, что довольно быстро частные случаи производственных дефектов, которых в автопроме немало, превратился в действительно международную проблему, которая затронула все обитаемые материки планеты. Руководство Takata оправдывалось и принимало меры, сообщало о том, что нарушения исправлены, а ущерб компенсирован, но маховик было уже не остановить. По всей видимости, нарушений и дефектов было слишком много, и изначально озвученными ошибками при производстве взрывчатых веществ и ненадлежащем хранении химических компонентов дело не ограничивалось. В пользу этого говорит и то обстоятельство, что в 2014 году появились сообщения о травмах, которые получали водители и пассажиры из-за летящих при срабатывании подушек металлических осколков. В итоге в 2018 году компания была ликвидирована, а ее руководству предъявлены обвинения. Но отзывы и трагедии не остановились, они идут и сейчас. О масштабах можно судить по такой цифре. На январь 2024 года было отозвано свыше 100 миллионов автомобилей более чем 20 автопроизводителей, а 35 человек из-за некорректного раскрытия небезопасных подушек безопасности Takata погибли. Поэтому в случае возникновения каких-либо сомнений в отношении подушек, сразу же проверяйте списки актуальных отзывов. И ни в коем случае не стирайте ошибки. Их сброс не устранит причину, они обязательно появятся вновь. А вы подвергнете свою жизнь и жизнь своих пассажиров неоправданному риску. В этом случае вкусом шампанского он однозначно не оправдается.
1: Зеленый свет.
2: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
1: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте подпорогового восприятия, когда сигналы, которые мы даже не осознаем, тихонько управляют нашим поведением. Или в супермаркете вентиляция разносит еле заметный фоновый запах свежей выпечки. Вы даже не понимаете, что проголодались, но уверенно кладете в корзину лишнюю булочку. Мозг здесь не жертва чужих манипуляций, он просто работает как сверхчувствительный радар. Сознание способно обработать лишь крошечную часть информации, чтобы не перегореть от перегрузки. А подсознание впитывает все вокруг. Фоновые звуки, мимолетные запахи и периферийные образы. Оно само решает, что из этого незаметного шума может быть вам приятно или полезно прямо сейчас, и мягко подталкивает к действию. Вот вам совет на день. Перед тем, как совершить спонтанную покупку или принять внезапное решение, на секунду остановитесь. Спросите себя, что я сейчас фоном слышу, вижу или нюхаю. Простое осознание скрытой детали мгновенно разрушает ее невидимую магию. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто пытался быть максимально внимательным ко всем мелочам окружающего мира. А мы с вами теперь знаем, невидимые фоновые стимулы легко меняют наш выбор, но одно лишь осознание этих деталей возвращает штурвал в ваши руки.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Завершился период размещения первых в округе народных облигаций. Как сообщает окружной департамент финансов, в последний день сентября инвесторы получили финальный купонный доход – 43 рубля 63 копейки на каждую ценную бумагу. Также регион погасил и сами облигации, то есть выплатил участникам номинальную стоимость – 1000 рублей за штуку. Народные облигации представляют собой заимствование регионами денежных средств. Они считаются понятным и доступным финансовым инструментом. В отличие от обычных облигаций, народные не торгуются на фондовой бирже, и их стоимость не меняется в течение срока действия. Напомню, народные облигации Чукотка выпустила в сентябре прошлого года. Номинал одной ценной бумаги составил 1000 рублей. Доходность 17,5% годовых на протяжении всего срока обращения. Объем заимствованных средств составил 140 миллионов рублей. Средства пошли на проекты инициативного бюджетирования Чукотки, в том числе на благоустройство. В Анадыре построят единый центр госуслуг МВД. Жителям Чукотки станет проще обращаться за услугами ведомства. Как сообщили в окружной полиции, нужные подразделения соберут под одной крышей. Сейчас они работают по разным адресам. Новое двухэтажное здание возводят в центре Анадыря по улице Рультетегина. Его площадь составит почти 1000 квадратных метров. Здесь разместятся отдел по вопросам миграции и группа госавтоинспекции, которая регистрирует машины и принимает экзамены на права. Также в здании будут оказывать услуги информационного центра, подразделений по контролю за оборотом наркотиков и криминалистической службы. Помещения сделают доступными для маломобильных посетителей. Строители уже закончили работы на свайном поле и приступили к монтажу основания здания. Стройку ведут по государственному оборонному заказу. Сдать объект планируют в первом квартале следующего года. В Петропавловске-Камчатском эвакуировали учеников и персонал школы номер один. Причиной стало анонимное сообщение о минировании здания, которое сегодня поступило в экстренные службы. На место происшествия прибыли сотрудники и спасатели. Специалисты тщательно проверяют учебное заведение и всю прилегающую территорию на наличие опасных взрывных устройств. Учебный процесс временно прерван до полного завершения проверочных мероприятий и обеспечения безопасности всех детей и сотрудников школы. В Америке стрельба на уличной вечеринке унесла жизни двух человек. 35 участников получили ранения, 25 из них госпитализированы. Инцидент произошел в городе Вена во время встречи выпускников. На месте находилось более 1000 людей. Злоумышленники произвели не менее 50 выстрелов в двух точках района. Часть людей пострадала при попытке автомобилей покинуть опасную зону. Личности жертв и мотивы преступников пока не раскрыты. И в завершении выпуска. Профессор Кай Картина заявил о неизбежной трансформации образования под влиянием нейросетей. Эксперт отметил, что система адаптируется медленно, так как должна давать фундаментальные знания на десятилетия вперед. Перед внедрением искусственного интеллекта важно проанализировать изменения рынка труда. Радикальные шаги сейчас преждевременны. Обновление программ требует времени для определения навыков, которые останутся востребованными в будущем. Трансформация затронет все уровни обучения – от школы до вуза. Свои выводы эксперт озвучил в преддверии Всемирного дня учителя, передает РИА Новости. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

Аня Лурак, получается, не каждый день, а вот совершить маленький добрый поступок нам точно под силу. Всем доброго вечера, 5 октября, замечательно сегодня отмечается. День, сделай что-нибудь приятное. Придержите кому-нибудь дверь, напишите теплое сообщение близким или просто улыбнитесь соседу. Даже самая скромная человечность не останется незамеченной и вернется к вам искренней благодарностью. Друзья, пусть этот понедельник подарит вам как можно больше поводов для улыбок, тем более, что согревать друг друга добром. Сейчас самое время. За окном уже стемнело в Анадыре и на Чукотке. На термометре в столице +1 по ощущениям. Честный -1. На часах.

Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессия.

0: О которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы выбрасываете старые кроссовки на помойку, потертые, с разошедшимся швом и стертой подошвой, а ваш сосед в это время аккуратно насыпает такой же ботинок в плодородную землю, сажает туда семена редиса и ставит его на подсолнечный подоконник. Это не бытовой мусор, это полноценная уютная грядка, которая пахнет кожей, землей и весной одновременно. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые выращивают овощи в старых ботинках. Речь о реальных экопроектах и городских садоводах. От балконных фермеров в Берлине до мастеров вертикального озеленения в Токио. От экопоселений в Швеции до дворовых энтузиастов в Портленде, которые превращают изношенную обувь в миниатюрные огороды. Идея проста. Если ботинок когда-то защищал ногу от холода и влаги, то теперь он может защищать корни растения от пересыхания и перепадов температуры. В Берлине городские садоводы используют старые кожаные ботинки как кашпо для базилика, рукколы и томатов на балконах. Кожа отлично дышит, удерживает влагу и создает для корней почти естественный микроклимат. А в Швеции фермеры-энтузиасты сажают зелень прямо в резиновые сапоги, которые потом подвешивают на заборы и перила. И получается целый вертикальный огород, где каждая пара обуви стала домом для салата или лука. В Японии мастера создают целые композиции из разноцветных кроссовок с цветущей клубникой и пряными травами. Такие обувные грядки украшают не только подоконники, но и витрины кафе, превращая обычный балкон в произведение искусства. И да, такой способ выращивания имеет свои особенности. В подошве обязательно делают несколько дренажных отверстий, чтобы корни не загнивали. Кожа и резина отлично удерживают влагу, поэтому поливать такие грядки нужно реже. А каждый ботинок становится уникальным горшком со своей историей и характером. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы посадили петрушку в старый кроссовок или предпочтете классический глиняный горшок?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Это был Дима Билан, драматично подвел итог. Знаете, лучшее лекарство после таких вот разбивающих сердце историй, это, конечно, шопинг. Но если вам кажется, что просто купить новую куртку или кроссовки недостаточно, чтобы выбить из головы прошлое, вам прямая дорога в Шанхай. Представляете, в местном торговом центре шопинг может закончиться очень неожиданно. Называется центр Paris Spring, ну, видимо, весна в Париже. Спуском можно спуститься там с пятого этажа прямо на первый. Там работает огромная горка, по которой посетители могут прокатиться прямо между этажами. Обычный поход по магазинам превращается в настоящий аттракцион. Кажется, сюда стоит заглянуть хотя бы ради одного такого спуска. Согласитесь, адреналин на скорости отлично выветривает любые мысли о бывших. Ну а если до Китая сейчас далековато, можно просто сменить обстановку и отправиться в музыкальное путешествие по родным просторам. В эфире радио ПРГ Анна Немченко.
1: Радио.

0: знаете ли вы?
1: Стереотип о том, что мыши и крысы обожают сыр, является мифом. На самом деле эти грызуны предпочитают более сладкие и углеводные продукты, такие как фрукты, зерно и семена. Сыр может быть слишком соленым или жирным для их вкусовых предпочтений. Исследования показывают, что мыши и крысы чаще выбирают пищу с высоким содержанием сахара.
0: Теперь буду знать.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

Ева, Польные ощущения, конечно, грандиозно, когда весь мир на ладони. Но согласитесь, иногда, чтобы почувствовать абсолютное счастье, достаточно просто как следует прогреть косточки и сбежать от суеты. И сделать это теперь можно буквально под стук колес РЖД, запуская туристический спа-поезд из Москвы в Карелию с настоящей сауной прямо в вагоне. Парилка работает и во время движения, и на стоянках с 9 по 31 октября. На полтора часа ее полностью отдают под одну компанию. Халаты и тапочки уже все включены, а перекус можно заказать прямиком из вагона ресторана. Удовольствие от 2500 рублей. Пожалуй, это единственный отпуск, который начинается и удается на все 100 еще до прибытия на станцию. Вообще, что происходит с человеком после хорошей баньки? Правильно, он выходит отдохнувшим, свежим, буквально сияет изнутри, а не то, какими мы бываем обычно после длительных поездок. И добавить еще к этому состоянию порцию теплого ямайского солнца, я думаю, будет вообще идеально. Поэтому группа Asword и их нестареющий солнечный хит специально для вас. Согревайте.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». В обычной жизни вы можете напрочь игнорировать косметику, но вот приходить в офис с ненакрашенными ресницами – это практически моветон. По крайней мере, так долгое время было принято считать. Но, похоже, в последнее время эта тенденция стала меняться. Когда-то мы боялись без косметики вынести мусор к подъезду, а теперь являемся на работу с голым лицом. По идее, глаза без темной подводки на веках и туши, нанесенной в три слоя, выглядят по-своему выразительно. Взгляд кажется чистым и открытым. Чтобы достичь такого эффекта, многие знаменитости используют светлые перламутровые тени, которые наносят во внутренний уголок глаза. Все остальное веко остается свободным от косметики. Ну а если вы не в силах отказаться от туши, поменяйте черную на серую или коричневую. В сочетании с таким макияжем глаз будет неплохо смотреться как бесцветный блеск на губах, так и ярко-красная помада. Красьте губы, исходя из ситуации. Одно дело – дневная прогулка с подругами, и другое – вечерний поход в театр. Когда в семье случается измена мужа, то самооценка женщины порой начинает стремительно падать. Но для одних это оборачивается стимулом заняться собой, а другие продолжают рыдать в подушку. Психологи же советуют дамочкам перестать винить в крахе семьи себя. Оказывается, женщинам изменяют только глупые мужчины. Ученые из Туманного Альбиона пришли к выводу, что хорошо образованный кавалер с аналитическим складом ума и большим жизненным опытом способен осознать тот факт, что полигамные отношения не выгодны и с финансовой точки зрения, и с точки зрения здоровья. Мозг умного мужчины принимает решение в пользу верности, потому что именно такой вариант общения с противоположным полом доставляет наименьшее количество стресса организму, поясняют исследователи. А мы тем временем киваем головами в знак согласия. Территория женщин.

0: Вот уж действительно универсальный ответ на любые сложные жизненные вопросы. Спел что-то невнятое, пританцевал и вроде бы полегчало. Не знаю, как вам, а мне чуть полегчало. 19:52. Мне пора передавать микрофон. Моя смена подошла к концу. Спасибо за отличную компанию. Надеюсь, ваш вечер понедельника будет спокойным, теплым и уютным. Ну и напоследок, конечно же, градус танцевальной драмы поднимаем до стандартов Болливуда. Если уж плясать, то со слезами, блестками и фирменными индийскими движениями плечами. Вспоминаем Митхуна Чакраборти, точнее, танцора диско вместе с проектом Magic Woo.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В селе Инчоун открылась новая детская площадка. В игровой комплекс вошли качели, горки, лабиринт, модули, автобус и автомобиль, а также скамейки для взрослых. Теперь дети из местных интернатов смогут отдыхать здесь во время каникул. В Анадыре заработала госпитальная школа для детей в окружной больнице. Классы с планшетами и интерактивными досками открыли в отделении туберкулеза при поддержке Самсунга. Обучение проходит индивидуально, учитывая режим лечения. Проект «Заботливая школа» инициирован Народным фронтом Чукотки. В Анадыре строят единый центр госуслуг МВД на улице Рультетегина. Двухэтажное здание площадью 1000 квадратных метров объединит миграционный отдел, госавтоинспекцию и другие подразделения. Объект возводят по гособоронзаказу. Он будет доступен для маломобильных граждан. Сдать его планируют в первом квартале следующего года. Губернатор Владислав Кузнецов поздравил педагогов Чукотки с Днем Учителя, отметив их вклад в воспитание молодежи. В Анадыре наградили лучших специалистов. Почетной грамотой Минпросвещения отмечен физик Юрий Жаринов. Грамотами губернатора – организатор Екатерина Каченко, психолог Елена Черткова, географ Елена Толокнова и химик Светлана Зубанова. Грамотой правительства награждена учитель начальных классов Ирина Козлова. Педагог Анадырской школы номер 1 Надежда Самойлова получила благодарность от Сергея Кириенко за вклад в развитие образования. Учитель русского языка и литературы представляет Чукотку на форуме классных руководителей. Ее ученики регулярно занимают призовые места на всероссийских конкурсах. Губернатор Владислав Кузнецов подчеркнул высокий профессионализм преподавателя. Самойлова неоднократно побеждала в состязаниях педагогического мастерства и активно участвует в работе сообщества наставников-просветителей страны. Леонид Николаев единогласно избран председателем Думы Чукотки 8-го созыва. Он сохранил пост лидера парламента. Результаты выборов представил глава избиркома Николай Гончаров на первом заседании. Состав депутатов обновился более чем наполовину. «Единая Россия» получила большинство мест. Остальные распределились между КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». И в завершение выпуска. Чукотка погасила первые народные облигации объемом 140 миллионов рублей. Инвесторы получили номинальную стоимость 1000 рублей за бумагу и финальный купонный доход 43 рубля 63 копейки. Полученные средства направлялись на проекты инициативного бюджетирования и благоустройства. На сегодня у меня все. Через час вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. Служба информации продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра. Радио.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Банка, которую не хотели выбрасывать, оказалась полезной. В студии Борис Медведев. В 19 веке на нефтяных промыслах рабочие замечали странную липкую массу, которая скапливалась возле оборудования. Для промышленников это был мусор. Химик Роберт Чесброу увидел в нем другое. Он изучил вещество, очистил его и обнаружил, что оно хорошо защищает кожу и помогает заживлению мелких повреждений. В 1870 году Чесброу получил патент на продукт, который позже стал называться «вазелин». А чтобы доказать безопасность своего изобретения, он даже демонстрировал его на собственной коже. Это, естественно, положительно сказывается на образе продавца. То, что на нефтяных промыслах считалось ненужной грязью, превратилось в один из самых известных средств ухода за кожей. Иногда главное не то, что ты нашел, а то, что ты не поспешил выбросить, потому, друзья, проверяем все свои эксперименты, а вот что-то пригодится. В студии был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите, чтобы ваша кожаная обувь была неуязвима для осенних луж и уличной грязи? Используйте старый, но очень эффективный метод создания водоотталкивающего слоя. Возьмите обычную белую хозяйственную свечу. Активно натрите воском всю поверхность обуви, уделяя особое внимание швам. Когда весь ботинок покроется тонким слоем, возьмите фен. Направьте теплый воздух на обработанную поверхность, чтобы воск слегка расплавился и впитался. После остывания ваша обувь получит невидимую броню, и грязь с водой будут просто скатываться с нее.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11. Can't start thinking, can't slow down.

0: Открытый космос. Пустота кажется абсолютной. В ней ничего нет. Но рядом с одной из самых странных звезд во Вселенной физики увидели намек на то, что даже пустое пространство может вести себя необычно. В студии Борис Медведев. Объект называется Магнетар. Это остаток огромной звезды. После взрыва большая часть вещества разлетается, а ядро сжимается. Получается шар размером примерно с город. Но масса у него может быть больше солнечной, а магнитное поле чудовищное. У одного из таких объектов оно примерно в триллион раз сильнее магнитного поля Земли. И вот здесь появляется странный эффект. Физики еще в 1936 году предсказали, при настолько сильном магнитном поле даже вакуум может влиять на прохождение света. Проще говоря, пространство, где вроде бы вообще ничего нет, может немного менять свойства света. И теперь НАСА получила наблюдение Магнетара, которые дают один из самых сильных намеков на эти эффекты. Свет от объекта оказывается сильно поляризован. Настолько, что обычными моделями это уже трудно объяснить. Если результат подтвердится окончательно, мы получим прямое наблюдение эффекта квантовой физики, который предсказывали еще 90 лет назад. И все это рядом с маленьким сверхплотным объектом. Получается, пустота не совсем пустая. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Одно из самых странных мужских хобби с точки зрения женщин носит название «старое железо». Вполне состоявшийся в жизни парень тащит в гараж ржавый кузов от советских «Жигулей» и начинает его любовно реставрировать. Мало того, вкладывает в ремонт немалые деньги. Покупает двигатель от иномарки, запчасти на апгрейд и так далее. Действительно странное занятие. Но только не для нас, мужики. На самом деле это увлекательнейшая игра. Увидев старую копейку без стекол и под толстым слоем прелой листвы, любитель старого железа уже представляет, как из этого металлолома сделать новенькую машину, получившую вторую жизнь. Финальное состояние может быть, кстати, двух видов. Первое называется сток, или как с завода. То есть задача состоит в том, чтобы вернуть машине первоначальный вид. Второй вариант – полный апгрейд с сохранением внешней оболочки. В этом случае убитая машина берется в качестве основы, на которую вешается новый двигатель и прочие штуки. Если идея тебя увлекает, ищи древние экземпляры ВАЗ-2101, ЗАЗ-968, ГАЗ-24 или 21. Эти машины дешевы, и их много, и ты без труда найдешь нужную игрушку.
0: Территория мужчин.
1: Как известно, в деловом мире приветствуется не мода, а определенный стиль. Ты должен выглядеть элегантно и безупречно, так что приходится быть более консервативным в выборе одежды. Базовый вариант – темно-синий или темно-серый костюм в тонкую полоску. Даже если не знаешь, удастся ли тебе переодеться для вечернего мероприятия, эта нейтральная двойка не подведет. Впрочем, стилисты советуют иметь в своем арсенале два базовых костюма. Один в мелкую клетку или полоску, другой более строгий, темно-серого или черного цвета. Ну а твоя рубашка всегда должна быть светлее самой светлой нити в костюме. Учти, манжеты должны быть видны из-под рукава пиджака примерно на 2 сантиметра, поэтому рубашки с коротким рукавом под костюм не носят. И как бы тебе не хотелось выделиться, галстук для деловой обстановки должен быть без броских узоров и не слишком ярким. Подбирай его в тон костюму, но обязательно немного светлее или темнее его.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола глядели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. И рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, право вспомнить чего-то. Пароходик прошлепал, волнишка прошла. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела.

потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много друзей. Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?

На севере – Щучьи горы, на юге – Пенжинский хребет, на западе – Русские горы, на востоке – хребет Пикульней. А внутри расположилось село Марково со своим уникальным для Чукотки микроклиматом. В Марково слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Анонсированы три версии автомобиля Monarch. АвтоВАЗ начал продажи Лады Весты Спорт с климат-контролем. А в Австралии начали выпуск реплики автомобилей из Безумного Макса. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: Переднеприводный гибрид Monarch будет стоить от 3,5 миллионов рублей, а полностью электрическая версия в районе 7 миллионов, сообщил основатель проекта Алексей Пономаренко. По его словам, речь идет о второй итерации прототипа, который в настоящий момент проходит сертификацию. Заявлены три версии: гибрид с передним приводом, гибрид с полным приводом и электрокар с полным приводом и максимальной отдачей. За основу взята база от китайских автомобилей BYD.
0: Новый взгляд.
1: Компания АвтоВАЗ запустила продажи обновленной Весты Спорт. Как сообщили в пресс-службе Лады, машине добавили новые опции с сохранением прежних цен. Стоимость модели начинается от 2 352 тысяч рублей. Купить Ладу Весту Спорт можно в кузовах седан и универсал. В перечень оборудования вошел автоматический климат-контроль. Управлять системой можно с помощью рукояток, а температурные показатели выводятся на 10-дюймовый дисплей Lada Enjoy Vision Pro. Кроме того, модели досталась телематика Lada Connect Start. Теперь водитель через смартфон может дистанционно проверять техническое состояние автомобиля, например, запас топлива, заряд аккумулятора, геолокацию или температуру двигателя.
0: Высшая проба.
1: В Австралии компания Mad Max Factory начала строить точные копии автомобилей из фильмов серии «Безумный Макс». Проект получил одобрение создателей франшизы, режиссера Джорджа Миллера и продюсера Дуга Митчелла, сообщает Autoblog. Покупатель сможет выбрать одну из 20 моделей, появлявшихся в 4 фильмах. В список вошли 6 автомобилей из оригинального «Безумного Макса», 3 из «Безумного Макса 2», 8 из «Дороги Ярости» и 3 из «Фуриозы». Среди них есть и знаменитый Pursuit Special Interceptor, Ford XB Falcon GT Hardtop 1973 года, на котором Макс Рокотанский ездил в первом фильме. Его стоимость составляет примерно 283 тысячи долларов. В эту сумму входит поиск подходящего оригинального Форда, восстановление кузова и шасси, изготовление деталей по индивидуальным чертежам, по краска, отделка салона, сборка силовой установки и электрики. На создание одной реплики уходит до 18 месяцев в зависимости от выбранной комплектации. Автомобили сертифицированы для использования на дорогах общего пользования. Ну вот, есть же хорошие новости. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

и олени пасутся под музыку.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Иногда, чтобы оказаться будто сразу в нескольких городах Европы, совсем не нужно оформлять сложный маршрут. Достаточно приехать в Йошкар-Алу, столицу Республики Мариэл. Город, который умеет удивлять с первого взгляда.
0: Приготовьтесь к новому маршруту.
1: Йошкар-Ала входит в список исторических городов России и стоит на берегу реки Малая Кокшага. И она особенно нравится семьям с детьми. Почему? Потому что здесь все немного похоже на сказку. В центре стоят бельгийские и голландские домики, замок Нойшванштайн и Спасская башня. На улицах арки, необычные скульптуры и даже мифические персонажи.
0: Приключения начинаются.
1: Одно из самых ярких мест – набережная Брюгге. Нарядные дома, вода, мосты и ощущение, будто вы попали в уютную европейскую открытку. А неподалеку – набережная Амстердам и Воскресенская набережная, где приятно просто идти без спешки, рассматривать отражение в воде и делать фотографии.
0: Путешествие без преград.
1: Обязательно загляните на площадь Оболенского-Ноготкова. Она названа в честь первого воеводы города и стала своеобразным нулевым километром столицы Мариэл. Отсюда стартуют экскурсии по городу. Здесь же Национальная художественная галерея и динамичные часы.
0: Следующая локация.
1: А на Патриаршей площади внимание притягивают часы 12 апостолов. Уникальный архитектурный комплекс. Настоящее маленькое представление, которое особенно впечатляет детей. Рядом Царево-Кокшайский Кремль. Обладатель статуса «Самый молодой Кремль России».
0: Время семейных эмоций.
1: Для прогулки с семьей подойдут Центральный парк, уютные аллеи в центре и местный зоопарк. А если хочется не только смотреть, но и узнавать, загляните в Национальный музей Республики Мариэл, чтобы познакомиться с культурой марийского народа, его орнаментами и традициями. И, конечно, нельзя уехать из Йошкар-Алы, не встретившись с ее самым обаятельным символом – Ёшкиным котом. Скульптура была открыта в 2011 году и с тех пор стала визитной карточкой города. Появилось поверье, что прикосновение к Ёшкиному коту приносит удачу. Так что обязательно погладьте бронзового котяру и загадайте желание.
0: Подведем итоги.
1: Все знаковые места компактно расположены в центре, и Йошкар-Ала прекрасно подходит для короткого путешествия на выходные. Сюда стоит приехать за красивой прогулкой, необычной архитектурой и спокойной семейной атмосферой. А на память привезите что-нибудь местное. Марийский мед, травяной чай, сыр, изделия из бересты или текстиль с национальной вышивкой.
0: Финальный аккорд.
1: Йошкар-Ала – город, где сказка не прячется в музеях, а выходит прямо на улице, на площади и к речной воде. Если вам хочется маршрута, который одинаково удивит и взрослых, и детей, пусть следующим пунктом на вашей карте станет именно она. Собирайтесь в дорогу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас заиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены куховарить? Тогда скорее приступим. Сегодня приготовим вкуснейший мясной суп с огурчиками. И нет, не в кастрюле, а в горшочках. Примерно на 4 порции нам понадобятся следующие ингредиенты. 1 помидор, 5 маринованных корнишонов, 400 граммов говядины или любого другого мяса, 1 луковица, 2-3 картофелины, 1 морковь, соль, перец и специи по вкусу, растительное масло для жарки и 30 граммов сливочного масла. А теперь начнется магия! Мясо нарезаем некрупной соломкой и обжариваем на сковороде без крышки. Отдельно обжарим лук до прозрачности, добавим нарезанные соломкой огурцы, натертую на крупной терке морковь и нарезанный помидор и тушим 5 минут. Горшочки смазываем сливочным маслом, выкладываем в них мясо, овощи и нарезанный соломкой картофель. Солим, перчим и заливаем водой не до краев. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. Проверяем готовность картофеля. Если все в порядке, подаем суп со сметаной, чесноком, зеленью и сухариками или гренками. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Почему у нее такое классное настроение? А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Радио Пурга.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Число 12 уникальное в отличие от других чисел, поскольку у него есть собственное имя – дюжина. Но почему именно оно получило особое внимание? Ответ кроется в его необычных свойствах и особенностях древней торговли. Слово «дюжина» пришло в русский язык из французского, а сама 12-ричная система счета считалась более гибкой и удобной задолго до того, как 10-ричная стала популярной. В отличие от числа 10, которое делится всего на 4 числа – 1, 2, 5 и 10, дюжина обладает 6 делениями. 1, 2, 3, 4, 6 и 12. Это делает ее идеальной для расчетов и разбиений на различные равные части. Торговцам в древности было куда проще мыслить с такими долями, ну, например, половина дюжины, треть дюжины, четверть, а также 5 дюжин и даже дюжина дюжин. В повседневной жизни такие термины упрощали торговлю. Яйца, свечи или хлеб часто продавали именно по дюжине.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Как же мы полюбили промышленные маски для волос с тех пор, как они появились на прилавках. Больше не нужно, как наши мамы, наносить на голову смесь из яйца и кефира. Достаточно открыть благоухающую баночку и нанести на волосы состав, который через 3 минуты превратит их в гладкий шелк. Однако это скорее маскировка несовершенств, ведь в ход идут силиконы, которые придают желанный блеск. А вот истинное питание волос в натуральном уходе. Целебные травы в аптеке продают круглый год, почему бы не вспомнить о полезных ополаскиваниях отварами. Скажем, один из самых популярных отваров у наших бабушек – это крапива. Это чудо-трава, без преувеличения. Она помогает при выпадении волос, усиливает рост, делает волосы крепкими, мягкими, блестящими. И, конечно, не забывайте про питание с помощью натуральных масел. Скажем, на ночь можно наносить на секущиеся кончики масло облепихи. Само собой, при условии, что утром вы будете мыть голову. Поверьте, время сна для ваших волос не пройдет даром. Здоровое питание, как известно, основа красоты. Стоит только что-нибудь упустить из своего рациона, как у нас начинают слоиться ногти, сечься волосы, и пятки становятся похожими на наждачную шкурку. Как уверяют медики, в списке продуктов красоты всего лишь несколько позиций. Это то, что никогда не должно исчезать из вашего холодильника. Итак, во-первых, не забывайте про лосось. Содержащийся в нем жир возвращает коже эластичность. Черника – тоже верный страж красоты, а также киви, который стимулирует выработку коллагена, так что сокращает мелкие морщинки. Идем дальше. Видим шпинат, который защищает клетки кожи от старения. Ну и, наконец, почуйте себя несладким йогуртом. Он стимулирует пищеварение, а горький шоколад нейтрализует действие вредного ультрафиолета. К тому же, поднимает настроение.
0: Территория женщин.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Знаете ли вы?
1: Доказано, чем более добрый человек, тем легче его обидеть. Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, добрые люди обычно обладают высокой эмпатией и способны глубже воспринимать чувства других. Это делает их более чувствительными к критике или негативным замечаниям. Во-вторых, люди с добрым характером могут ожидать от окружающих аналогичного поведения. Когда они сталкиваются с агрессией или холодом, это может вызывать у них сильное разочарование. В-третьих, добрые люди имеют менее эффективные стратегии совладания с конфликтами, что делает их более подверженными эмоциональным травмам.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Стирка пуховика в домашних условиях – это просто, если знать 6 ключевых шагов. Первое. Застегните абсолютно все молнии и замки. Второе. Выверните изделие наизнанку. Третье. И очень важно. Положите в барабан несколько теннисных мячиков или специальных шариков для стирки. Они не дадут наполнителю скомкаться. Четвертое. Добавьте одно большое махровое полотенце. Оно впитает избыточную влагу. Пятое. Используйте только жидкий гель. Кондиционеры категорически запрещены, иначе пух слипнется. Стирайте на деликатном режиме, не выше 30 градусов, с отжимом не более 800 оборотов, и ваш пуховик будет как новый.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

дальше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».
1: Женщины считают своим долгом купить по сумочке практически под каждый образ или как минимум на каждый сезон. Наша задача – найти пару-тройку универсальных саквояжей, чтобы перестать ходить с раздутыми карманами. Это портит все впечатление твоего стильного пиджака или джинсов, уж поверь на слово. Во-первых, купи рюкзак. Можно даже на одной лямке через плечо, если не собираешься ходить с ним за продуктами по выходным. По идее, такой городской рюкзак отлично вписывается и в спортивный образ, и casual, и military, разве что на деловую встречу с ним не явишься. Для этих целей лучше купить мессенджер или сумку почтальона. Это хорошая альтернатива портфелю, поскольку не требует формального пиджака с брюками. Мессенджер из коричневой кожи подойдет к тому же под любую цветовую гамму, а лучше всего смотрится с коричневыми ботинками и синими джинсами. И еще одна сумка, которая имеет право поселиться в твоем арсенале. Это вместительный тоут. Многие мужчины считают ее несколько женственной из-за формы с двумя ручками. Но можно найти и вполне брутальный вариант из кожи. Отлично выручает в недолгих путешествиях.
0: Территория мужчин.
1: Велосипед может быть бюджетным, а может быть и дорогим, спортивным, со всеми наворотами. Но что ты думаешь насчет байка, на котором красуется ценник 39 тысяч долларов? Карбоновое чудо PG Bugatti Bike. Один из самых дорогих велосипедов в мире, весит меньше 5 килограммов, рама состоит на 95% из карбона. Еще одна гордость этого байка – эксклюзивный амортизатор руля. Разработчики делали его для высокоскоростной аэродинамики. Правда, в чем же кроется особенность этого амортизатора, инженера не сообщает. Да и опробовать его в действии смогут разве что олигархи. Ведь PG Bugatti Bike будет выпускаться лимитированным тиражом всего 667 единиц.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

да вратиша кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня отправляемся в Торжок, один из самых старинных и атмосферных городов Тверской области. Небольшой, уютный, с купеческим характером, древними храмами и особым ремеслом, которое прославило его на всю страну.
0: Приключения начинаются.
1: Торжок известен с глубокой древности. Ему больше 8 веков, а по находкам археологов, возможно, еще и больше. Когда-то город назывался Новый Торг, а его жители и сегодня называют новаторами. Здесь сохранились старинные улицы, купеческие особняки, монастыри, церкви и та самая неспешная русская провинциальная красота, ради которой хочется замедлиться и просто идти пешком.
0: Путешествие без преград.
1: Одно из главных мест в Торжке – Борисоглебовский монастырь. Он стоит на высоком берегу Тверцы и считается одной из древнейших обителей России. Отсюда открываются красивые виды на город, а сама атмосфера располагает к тихой прогулке и знакомству с историей.
0: Следующая точка назначения.
1: Еще одна обязательная точка маршрута – Тверецкая набережная. Здесь особенно хорошо гулять в теплое время года. Старинная застройка, река, мосты и панорамы храмов создают почти открытку из прошлого.
0: Время погрузиться в новое.
1: Но по-настоящему Торжок невозможно представить без золотного шитья. Это старинное ремесло, которым местные мастерицы владеют много веков. В музее золотого шитья можно не только увидеть удивительные работы, но и узнать, как золотыми и серебряными нитями создавались украшения, аксессуары и элементы одежды для знати.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: Для семей с детьми подойдет поездка в музей деревянного зодчества Василева неподалеку от города. Там можно увидеть старинные деревянные постройки и знаменитый валунный мост. А взрослым путешественникам наверняка будет интересна усадебная линия маршрута, например, Знаменское райок. Эффектная усадьба с колоннадой, которую постепенно возвращают к жизни реставраторы.
0: Начинаем исследовать.
1: И, конечно, гастрономический символ Торжка – пожарские котлеты. Легендарное блюдо, которое связывают с именем Дарьи Пожарской, давно стало кулинарной визитной карточкой города. Так что маршрут по Торжку вполне можно назвать путешествием, где история, архитектура и вкус идут рука об руку.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Если планируете поездку, лучше закладывать на Торжок целый день. А еще лучше выходные. Сюда едут не за спешкой, а за настроением. Погулять, рассмотреть детали, зайти в музей, купить сувенир с золотой вышивкой и увезти с собой. Ощущение тихого, красивого русского города.
0: Подведем итоги.
1: Торжок – отличный выбор и для спокойного взрослого отдыха, и для содержательной семейной поездки. А в следующем выпуске мы снова найдем на карте место, которое захочется увидеть своими глазами.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Один швейцарский физик работал над сенсором, который должен был обнаруживать ядовитый газ. Но тот случайно заметил сигаретный дым. В студии Борис Медведев. 1930-й. Швейцарский физик Вальтер Егер пытается создать устройство, которое обнаруживало бы ядовитые газы, что, естественно, много где может помочь. Но с устройством была проблема. Нужный газ оно никак не хотело замечать. Была целая куча попыток. И однажды Егер просто закурил рядом с прибором. И тот аппарат неожиданно сработал. Он обнаружил не ядовитый газ, а тот самый дым. Для первоначальной задачи, конечно же, провал. Зато тут стало ясно, чувствительность устройства можно использовать для другой цели. Таким образом, появилась одна из первых разработок, которая привела к современным дымовым извещателям. Прибор не смог найти то, что от него требовали, зато случайно показал, что в принципе может заметить. Так что благодаря прибору пожарная безопасность стала намного лучше. В студии был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня готовим блюдо с интересным названием «Скардалия». Это греческий соус в виде густого пюре, которое делают из картофеля. В румынской кухне есть похожее блюдо под названием «Скардоля». Это тоже соус, но готовится он из орехов и чеснока. Что нам понадобится для скардалии? Несколько средних картофелин, 2 зубчика чеснока, 5 веточек свежего розмарина, половина чайной ложки сушеного орегано, столько же белого винного уксуса, 125 мл оливкового масла экстра вирджин, 1 столовая ложка густого йогурта, соль и свежемолотый черный перец. А теперь займемся приготовлением. Картофель отварим в кожуре в подсоленной воде или же можно запечь в духовке. Очистим его и разомнем. Чеснок мелко рубим и добавляем в горячее пюре. Туда же отправляем орегано и мелко рубленный розмарин. Заправляем пюре уксусом и йогуртом. Понемногу вливаем оливковое масло и хорошо размешиваем скардалию. Если соус вышел слишком густым, добавьте немного воды. Не забываем посолить и поперчить. А теперь можно выложить скардалию на блюдо и остудить. Перед подачей украшаем оливками. Можно подавать как соус к шашлычкам, к рыбе или вареным овощам. Но, друзья, вы же все узнали нашу любимую пюрешечку. Заменой масла в составе нас не обманешь, поэтому подаем и с селедочкой, и с котлетками. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

поем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет.

Амалон – один из самых труднодоступных населенных пунктов Чукотки. Возле села находится 2-километровый мамонтов обрыв, откуда ежегодно вытаскивают останки мамонтов, шерстистых носорогов и других доисторических животных. В Амалоне радио «Пурга» вещает на частоте 101,6 FM.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы поднимаетесь на лифте не на свой этаж, а на самую крышу здания. Вместо номера с обоями вас ждет уютная палатка с панорамным видом на звезды и городские огни. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про отели, где номера представляют собой палатки на крыше. Речь о реальных проектах руф-кемпинга в крупных городах мира. От стильных отелей в Сеуле и Токио до бутик-хостелов в Барселоне. Инженеры укрепляют плоские кровли и устанавливают там профессиональные палатки.

0: Рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы переночевали в палатке на крыше небоскреба? Или боитесь, что сильный ветер сдует ваш сон вместе с крышей?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «доходит как до жирафа» вам наверняка знакомо. На первый взгляд оно звучит просто как шутка или издевка, но если копнуть чуть-чуть поглубже, то выясняется, что сравнение с жирафом имеет не только метафорический, но и вполне себе научный смысл. Жираф – одно из самых высоких животных на планете. Его шея может достигать 2 метров в длину, а общий рост взрослой особи – до 6 метров. С такой, ну скажем так, архитектурой передавать сигналы от головы к телу и обратно не так-то и просто. Ну представьте, нервный импульс от копыта до мозга должен чисто физически преодолеть весьма приличное расстояние. Нервные импульсы у млекопитающих передаются со скоростью от 50 до 120 метров в секунду. У жирафа путь от длины до хвоста может быть более 3-4 метров, так что действительно даже сигнал «Ай, больно!» от укуса насекомого добирается до мозга жирафа медленнее, чем, например, у того же хорька.

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте! С вами специалист по методическому сопровождению проекта «Навигаторы детства» Анастасия Сертун. Слово, ответственность, память. Три смысловые опоры прошедшего в понедельник занятия курса «Разговоры о важном». Для учеников первых-пятых классов разговор шел о силе слова и наставничестве. Для старшеклассников – о полководце Петре Степановиче Котляревском. Цель каждого занятия – помочь ребятам найти собственные ориентиры. У младших – в умении бережно обращаться со словом. У старших – в понимании того, что служение Отечеству начинается с личного выбора. Что делает человека по-настоящему сильным? Для младших школьников ответ прозвучал так – умение владеть своим словом. Именно оно способно поддержать в трудную минуту, помочь поверить в себя или, наоборот, ранить. Учитель в этом разговоре стал примером человека, чьи слова ведут за собой и остаются в памяти на долгие годы. Для старшеклассников ключом к пониманию себя и истории стала судьба Петра Котляревского, военачальника, который начал службу в 11 лет и прошел путь до генерала от инфантерии. Его пример учит главному – подлинное мужество рождается не из внешнего блеска, а из готовности отвечать за других и сохранять достоинство в самых тяжелых обстоятельствах. С младшими ребятами обсуждали непростые вопросы. Какими словами можно поддержать человека, когда у него что-то не получается? Чем честность отличается от бесцеремонности? Почему перед отправкой сообщения полезно перечитать его и подумать, как оно прозвучит для другого? Старшеклассники размышляли о своем, что такое бесстрашие и кого мы называем бесстрашным, какими качествами нужно обладать, чтобы быть одновременно дипломатом и военным, почему герой многих сражений был настолько скромным и великодушным. Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. А теперь о фактах. Петр Котляревский был навечно зачислен в списке грузинского гренадерского полка. На каждой вечерней перекличке выкликали его имя и звучал ответ. Умер в 1851 году геройской смертью от 40 ран, полученных им в сражениях за царя и отечество. Эта традиция сохранялась до 1918 года. А для юных слушателей факт не менее значимый. В переписке все сложнее, чем в живом разговоре. В сообщении остаются только слова, без интонации и выражения лица. Однако короткое «ладно» может быть понято как согласие, раздражение или обида. Для младших школьников встреча со словом – это разговор о том, что речь человека характеризует его самого. Важно не только уметь выражать свои мысли, но и замечать, что наши слова делают с другим человеком. Для старших школьников история Котляревского – это понимание, что герои не уходят бесследно. Их судьба и подвиги вдохновляют новые поколения беречь мир, который был куплен дорогой ценой. Настоящее уважение невозможно получить одним званием, оно рождается из поступков. Слово и память – это два разных, но одинаково важных инструмента, которые помогают человеку расти. Один – через бережное отношение к речи, другой – через сохранение исторической преемственности. И шанс развить эти способности есть сегодня у каждого. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства. На радио «Пурга».

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь. В стародавние времена женщины различных стран страстно желали сделать свои волосы кудрявыми и волнистыми.
4: Но получалось это не у всех.
5: How do you do, Кэти?
6: How do you do?
7: Привет, чувиха!
8: Здорово, бать!
3: Слушай, между нами девочками, как ты делаешь свои волосы такими лохматыми и кудрявыми?
4: О, это большой секрет, но тебе, как старой подружке, расскажу. Только обещай!
3: Зуб даю.
4: Смазываешь свои волосы жиром, взлохмачиваешь, перевязываешь волосы платком и ходишь так 3 дня.
3: О, май гад, какой ужас!
9: И только в 1906 году этим и иным чудовищным экспериментам пришел конец.
10: 6 октября 1906 года англичанин Карл Несслер продемонстрировал химическую завивку волос, после чего парикмахерские значительно разнообразили свои услуги.
9: И английские женщины облегченно вздохнули.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня вторник, 6 октября, в студии Олег Кравченко. Доброе утро. Издательство «Просвещение» снизило цены на 4 учебника по истории для 10-11 классов. Как сообщает ТАСС, компания направила письмо об исполнении второго предписания Федеральной антимонопольной службы. Ведомство обязало установить экономически обоснованные отпускные цены не выше совокупных расходов и необходимой прибыли. С 21 сентября стоимость книг уменьшилась на 37-45%. Ранее издательство исполнило первое предписание ФАС, снизив цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. По оценке службы, это позволит региональным бюджетам существенно сократить расходы на закупку литературы и повысит ее доступность для школьников. В проекте трехлетнего федерального бюджета предлагается выделить 20 миллиардов рублей на защиту и безопасную работу объектов ЖКХ в 2027 году. Как пишут ведомости, годом ранее средства на эти цены не предусматривались. В Минстрое уточнили, деньги пойдут на запасы материалов и оборудования, резервные источники энергии для тепла и водоснабжения. По данным МЧС, в прошлом году на системах жизнеобеспечения зафиксировано 18 аварий со статусом ЧС, почти вдвое больше, чем в 2024. Эксперты напоминают о высоком износе коммунальной инфраструктуры. Россия получила заказы на 9 атомных электростанций малой мощности. Об этом рассказал министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, производство таких станций уже поставлено на поток, а зарубежные заказчики продолжают проявлять интерес к российским технологиям. Цивилев отметил, что Россия готова делиться энергетическими технологиями со странами Африки, назвав атомную генерацию одним из ключевых направлений сотрудничества. Он также указал на опыт эксплуатации плавучей атомной станции, которая удобна для многих стран и способна обеспечивать потребителей электроэнергии мощностью 110 мегаватт. В парке «Три вулкана» на Камчатке начались строительно-монтажные работы по устройству горнолыжных трасс первого этапа. Как сообщает ТАСС, тестовые катания планируется провести зимой 2027 года. По словам заместителя гендиректора проекта по строительству Дениса Беленко, уже ведется строительство трасс А1 и А2, а в декабре-январе по фактической погоде хотят провести тестовое катание с профессиональными лыжниками, чтобы получить первое экспертное мнение о качестве и характеристиках трасс. При проектировании привлекались спортивные технологии, включая международных специалистов, а инженерная защита разрабатывалась с применением 3D-моделирования швейцарского института «Лавин». Туристический кластер «Три вулкана» на Камчатке станет всесезонным курортом, система теплоснабжения которого будет полностью основана на геотермальной энергии полуострова. И в завершение выпуска. В Красноярске завершился финал 6-й международной олимпиады по финансовой безопасности. Она проходила с 27 сентября по 2 октября. В олимпиаде приняли участие 700 школьников и студентов из 45 стран. В последний день вручили награды по конкурсным направлениям, включая номинацию «Экономика» и «Лучшие молодежные проекты». В поздравлении ребят отметили, что это не просто соревнование, а возможность получить знания, углубить компетенции и найти друзей. Все испытания прошли на платформе «Содружество». И на этом пока все. Хорошего всем дня. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Обещается улететь Москва-Владивосток Юлия Савичева. Ну что это? Ну, 8-9 часов самолет, сверху посмотрел на страну и сел. Ничего сильно интересного. Но если на поезде Москва-Владивосток, это же целое недельное приключение. И если честно, мы с ней давно мечтаем совершить такое приключение, но не решаемся, потому что в поезде ехать долговато. Но заглянул я буквально в буклетик, что можно увидеть во время этой самой поездки. Это, во-первых, разные природные зоны. Можно поехать через смешанные леса центральной России, бескрайную хвойную тайгу, а ближе к концу пути лесостепи и участки, где случается даже вечная мерзлота. Горные массивы, Уральский хребет, Саяны, горный хребет, Амар-Дабанк, юго от Байкала, пики Бурятии, великие реки Каму, Обь, Енисей, Амур, сам Байкал, конечно же, тоннели, которые проложены сквозь горы, ну и человеческие поселения, и быт, конечно же. И все это за недельное путешествие на поезде Москва-Владивосток. Так что вы сами выбирайте, как Юлия Савичева на самолете или же на поезде, если соберетесь отправиться в такое путешествие. А если уже отправлялись и у вас есть опыт, напишите. Очень интересно, 924-789-2222, ваши впечатления. Кто знает, может быть, сподвигните кого-нибудь на такое же. Ну а наше путешествие из утра в день с бортпроводником по имени Иван Семиклетов. Всем доброе утро. Вы на волнах радио Пурга. Просыпайтесь, бодритесь, получайте удовольствие.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня, как я говорил знакомым, было блестящее утро в прямом смысле этого слова, потому что все было покрыто инеем и изморозью. Машины, трава и люди, мне кажется, которые гуляли с собаками с утра, тоже. Ну, отсюда и будем плясать мы к прогнозу погоды.

Проведение плюс 2, плюс 5, пасмурно, осадков не будет. В Лаврентия плюс 1, плюс 3, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анадыре переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха 0, плюс 2.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Нет ничего досаднее, чем выглядеть в современном городе, отставшей от времени провинциалкой. Давайте задумаемся, что создает этот самый налет девушки из глубинки. Все просто. Нарочитая нарядность и тщательно выполненный яркий макияж без торжественного повода. Посмотрите, как выглядят модели в обычной жизни. Лишь свежий цвет лица, немного туши и легкий блеск на губах. И никаких сложно сочиненных комплектов одежды. Простой и лаконичный casual. Почему же они выглядят естественно и гармонично, а одетые в пух и прах барышни смотрятся комично? Весь секрет в том, чтобы соответствовать обстановке. Праздничный вечер, поход в театр, день рождения – это одно, а будничные дела – совсем другое. Женщина, которая хочет многое успеть и много где побывать, не будет тратить время на сложный мейкап и не станет по 5 часов кряду проводить в салоне красоты. Зато она постарается ежедневно выделять время на спорт и позаботиться о здоровом питании, чтобы быть бодрой, активной и свежо выглядеть без тональной грунтовки на лице. Ну а что касается гардероба на каждый день, то модели отдают предпочтение простым базовым вещам – белым майкам, футболкам, рубашкам и трикотажу. Все это хорошо смотрится с правильно сидящей парой джинсов. Леопардовый принт – момент очень спорный, но если бы дизайнеры единогласно признали его вульгарным, они бы не использовали его в своих коллекциях. А поскольку они возвращаются к нему регулярно, нам нужно лишь научиться правильно его носить. Безусловно, леопардовый принт самодостаточен, точно так же, как и змеиный, и тот, что копирует окрас зебры. Одной юбки в образе нам вполне достаточно. Исключение может составить разве что крохотный звериный клатч. Если вы сумеете выгодно обыграть своего хищного зверя, то результат будет весьма впечатляющим. Нам нужно четко обозначить грань между вульгарностью и сексуальностью. И если у вас получится соблюсти нейтралитет с легким намеком на чувственность, то эффект будет достоин внесения в вашу личную фэшн-историю. Самый безопасный путь – подружить леопардовый принт с бежевым или черным цветами.
0: Территория женщин.
2: Радио «Пурга».

0: runway. Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны. Сегодняшний день может оказаться очень и очень непростым. Необдуманные слова, сказанные вами накануне, могут преподнести вам в извращенном варианте, и вам целый день придется расхлебывать последствия незначительной оплошности. Тельцы. Сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи. К вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения. Близнецы. Сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно в другую степь. Раки. Сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуйтесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали. Львы. Сегодня вам могут представить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие и, боже упаси, сожаление по этому поводу. Девы. Сегодня вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей. Вы просто можете без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу. Особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет. Весы. Сегодня над вами посмеются, и чем более болезненно вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите смеющемуся. Зачем же так его радовать? Скорпионы. Сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять. Стрельцы. Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Делайте выводы. Козероги. Сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Особенно это касается родственников. В противном случае велика вероятность, что вы с ними перессоритесь. Водолеи. Сегодня окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длинной лапши вы им на уши не вешали. Такой ситуации грех не воспользоваться, но и слишком усердствовать тоже не стоит. Рыбы. Сегодня вас могут поймать на крючок, как бы это странно ни звучало, заставив дать обязательство, которое в здравом уме, а твердой памяти вам покажется бредом сивой кобылы в лунную ночь. Не стоит быть слишком податливым, лучше уж заработать репутацию невежливого упрямца.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

0: Друзья, сегодня отмечается 6 октября день веселья на люстре. Если вы сейчас занимаетесь этим делом, то пора слезать оттуда, потому что рабочий день скоро начнется. Напомню, что сегодня вторник, 6 октября. И да, действительно, совсем немного времени осталось для того, чтобы собраться и выйти на работу. Поэтому с люстры лучше слезть в данный момент. Хотя, если нравится и не сильно наругать, если опоздать, можно и чуть-чуть повисеть. Люблю я такие вот нестандартные, оригинальные, несерьезные праздники. Они напоминают нам о том, что, несмотря на то, что мы живем в очень суровом, серьезном мире и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, все прочее, не забывайте, что все-таки что-то детское в нас до сих пор осталось, и повисеть на люстре, да, желательно не на своей, чтобы потом ремонт дома не делать, хочется, иногда хочется, даже в мыслях.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

Только что мы с вами послушали Люси Чеботину с треком «Забывшего», но и этот час тоже совсем скоро станет бывшим, но в отличие от многих бывших других, будем вспоминать его с теплом, но двигаясь исключительно вперед. И именно в следующем часе мы с вами услышимся вновь. У микрофона Иван Семиклетов. Вы слушаете «Радио Бурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На площадке в селе Нунлигран почти завершили монтаж основного каркаса будущего спортзала. Как сообщили в муниципалитете, строители закончили фундамент, установили 68 свай, сейчас приваривают опорные площадки. Готовы стойки, колонны и кровельная система. Подрядчик приступил к обшивке каркаса и устройству стен. Когда здание закроют от холода и ветра, начнут внутреннюю отделку и прокладку коммуникаций. Работы идут по графику. В зале оборудуют тренерскую, раздевалки, душевые и санузлы. Воду будут привозить и хранить в 2-тонной емкости. Для нагрева установят электрические бойлеры. Также смонтируют септик. Спортивный объект передадут школе-интернату вместе с оборудованием и инвентарем. Здесь смогут заниматься не только ученики, но и жители села, проводить уроки физкультуры, вечерние игры и соревнования. Строительство оплачивают из единой президентской субсидии. На Чукотке произошло третье нападение медведя на человека. С хищником встретился 45-летний работник оленеводческой бригады. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в 250 километрах от Каныргина. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Мужчину должны доставить в Ультинскую районную больницу. Об этом рассказал главный врач медучреждения Владимир Чмырь.
2: Мужчина, доктор, напал медведь в удовлетворительном состоянии. Звонил директор совхоза. Они на вездеходе находятся в бригаде. Его вывезут сегодня на Каныргина. Точечные раны, кровотечения нет. Он ходит. В принципе, надо сейчас сделать ему прививки против бешенства. Антирабическую терапию провести. Поэтому его вывезут на базу. И потом совхоз обязался привести его к нам в больницу для проведения антирабической терапии. А так, раны ушивать не надо. Первую помощь они оказали в бригаде. В плановом порядке привезут его на базу и передадут медиков для профилактики бешенства.
1: Напомню, в конце сентября житель Маркова пострадал при нападении медведя и лишился улова. В августе хищник атаковал инспектора острова Врангеля. Во всех случаях пострадавшие получили ранения средней тяжести. Минцифры подготовила проект постановления о создании электронной почтовой системы для юридически значимых сообщений через госуслуги. Оператором станет Почта России. Система обеспечит прием и доставку таких сообщений, а также информацию о почтовых отправлениях и переводах. Пользователями будут госорганы, суды, правоохранительные органы, госкомпании, граждане и лица. Предусмотрена интеграция с почтовыми ящиками на госуслугах и плата за отдельные категории сообщений. Можно будет отказаться от электронных уведомлений, тогда их направят на бумаге. Минцифры отметили, что сейчас нет единого канала доставки, системы разрознены. Постановление планируется ввести с 1 марта 2027 года. И в завершении выпуска. Китайские врачи успешно уменьшили опухоль в грудной клетке плода. Медики из Шэньчжэня и Гонконга провели операцию, не извлекая его из утробы. У 40-летней женщины на 22-й неделе беременности у ребенка обнаружили новообразование около 5 сантиметров. Оно сдавливало сердце и легкие и вызвало скопление жидкости в брюшной полости. Врачи под ультразвуковым контролем ввели тонкую абляционную иглу через брюшную стенку матери, матку и грудную клетку плода в центр опухоли. Микроволновая технология разрушила ткань изнутри за 2 минуты. Через 3 дня опухоль уменьшилась, жидкость исчезла. Ребенок родился на 37-й неделе весом почти 3 килограмма и здоров. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Айс Гергерт и Зиверт в начале часа с треком «Банк». Вот с таким настроением сегодня заходим на свое рабочее место. Пафосно даже можно очки солнцезащитные снять, если они на вас или мысленно хотя бы. И дальше уже двигаться в рабочем русле по этому дню. Ну а по пути нам встретится Сигала и Мэнг Мкан, Муми Тролль, также Сергей Лазарев, Денис Клявер, Бурак Етер, Айова и многие-многие другие. Напомню, что у микрофона Иван Семиклетов, а вы слушаете «Радио Пурга». Живое радио Чукотки.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня минус 1, минус 4, пасмурно, местами слабый снег. В Анюйске плюс 1, минус 3, значительная облачность без осадков. В Певеке плюс 1, плюс 3, облачно без осадков. На Айоне минус 1, минус 3, пасмурная погода, осадков не будет. Ясно и солнечно сегодня в Эквикиноте, плюс 1, минус 1. В Биллингсе плюс 1, минус 2, облачно с прояснениями без осадков. В Марково плюс 3, плюс 5, облачно, осадков не будет. В Беринговском минус 1, плюс 4, облачно с прояснениями без осадков. В Проведение плюс 2, плюс 5, пасмурно, осадков не будет. В Лаврентия плюс 1, плюс 3, облачно с прояснениями без осадков. В Анадыре переменная облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха 0, плюс 2.

0: Знаете ли вы?
1: 90% людей при первой встрече оценивают обувь человека. Исследования показывают, что именно эта часть гардероба может многое рассказать о вас. Обувь может сигнализировать о финансовом положении или социальном статусе человека. Дорогая или модная может восприниматься как признак успеха, а стиль обуви может отражать личные предпочтения и характер человека. Например, спортивная обувь может указывать на активный образ жизни, тогда как классическая может говорить о формальном подходе. Чистота и состояние обуви могут говорить о том, насколько человек заботится о себе и своем внешнем виде.
0: Теперь буду знать.

0: Радио номер один на Чукотке. Радио.
1: Сергей Лазарев, в самое сердце попала его песня нам, а далее у нас Денис Клявер с треком «Тебя удача найдет». Но что самое важное, она-то может найти, а мы можем и не заметить. Поэтому, как пишут эксперты, всегда нужно быть готовым к возможностям, потому что возможности – это, по сути, та же удача. И как только мы увидели эту возможность, берем удачу за хвост и двигаемся навстречу успеху. И все у нас будет хорошо. Но для того, чтобы таких возможностей и удач было больше, советуют расширять круг контактов, быть доброжелательными, пробовать новое, выходить из рутины и развивать гибкость, умение видеть плюсы в сложностях. И тогда, поверьте, удачи будет намного больше.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Катя Иванчикова, группа Айова с треком «Мы». Ну, а могу ли я так сказать про праздник сегодняшнего дня? Сегодня день любителей чеснока. Мы? Я лично да, потому что как только добавляешь чеснок в какое-то блюдо, если это не десерт, конечно же, сразу уточню, то блюдо сразу же начинает играть новыми красками, прекрасными, яркими, красивыми, сочными и вкусными, а аромат приготовленного чеснока на термической обработке – это просто что-то невероятное. Либо с борщом вместе в прикуску, да вообще куда угодно. Даже добавляя в малосольные огурцы чеснок, там все сразу становится намного вкуснее. Поэтому я, честно, могу себя приравнять к любителям чеснока и смело отмечаю сегодняшний праздник. А вы тоже или нет? Так все-таки как пела Айова, мы или нет?

Roxette, Real Sugar на волнах Живого Радио. Так пусть день ваш сегодня тоже будет сладким, как этот самый сахар, о котором поется песня. Сладкий чай или кофе, если вы, конечно, любите. Любовь сладкая будет сегодня. И, конечно же, ожидание сладкой зарплаты или аванса. Вот такие пожелания сегодня к вам. В этом часе я отправляюсь в час следующий, где мы услышимся вновь и начнем играть викторину в том числе. Совсем скоро прервемся на выпуск новостей и узнаем все самое важное, что же произошло в мире. Обязательно Олег Кравченко нам расскажет это ровно в 10 часов. Не пропустите.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Рыбный завод Майныпыльгина ждет обновления. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, Чукотопторг получил свыше 100 миллионов рублей на модернизацию предприятия. Средства выделили из федерального и окружного бюджетов, а также привлекли из внебюджетных источников. На заводе заменят изношенное оборудование. Предприятие работает больше 20 лет. Сейчас техника изношена в среднем на 55%. Около 80% оборудования закупили в Южной Корее, но санкции осложнили ремонт и поставку запчастей. Из-за неисправностей часть сырья теряется при переработке. В прошлом году завод переработал 235 тонн рыбы. Чукотопторг остается единственным поставщиком замороженной лососевой продукции для магазинов и социальных учреждений округа. Обновление должно сократить потери и поддержать стабильные поставки. Завершить модернизацию планируют в следующем году. Профессиональные заслуги анадырского педагога получили высокую оценку. Надежда Самойлова удостоена благодарности за вклад в развитие педагогического сообщества страны. Как сообщил Владислав Кузнецов, награду ей вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Педагог преподает русский язык и литературу и работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Анадырской школе номер 1. В этом году она стала послом форума классных руководителей от Чукотки, а также представителем Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Надежда Самойлова не раз становилась победителем и призером состязаний педагогического мастерства. Ее ученики выходят в финалы всероссийских творческих и литературных конкурсов и занимают призовые места. Как отметил глава региона, за этими результатами стоят большой труд и любовь к профессии, и умение увлечь детей. Другим новостям. Минфин с 7 октября за месяц направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 280 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ежедневный объем операций в эквиваленте составит чуть больше 12,5 миллиардов рублей. В министерстве отметили, что в октябре этот показатель в 5 раз превышает сентябрьский, когда ежедневный объем равнялся 2,5 миллиардам. Бюджетное правило – это закрепленный законом фискальный механизм, который устанавливает ограничения для отдельных параметров бюджета – госдолга, дефицита, расходов или доходов. Его основная задача – поддерживать финансовую устойчивость государства, уменьшать зависимость экономики от колебаний цен на сырье, например, энергоресурсы, и смягчать циклические колебания. Хуситы заявили об установлении контроля над двумя районами в йеменской провинции Таиз, включая бывшее место проживания главы президентского совета Рашада Аль-Алими. Об этом сообщает РИА Новости. Подконтрольный хуситам телеканал показал кадры захвата многоэтажного дома Аль-Алими, на крыше которого бойцы вывесили йеменский флаг. В минувшие выходные правительство Йемена объявило о масштабной операции по возвращению занятых хуситами районов близ Баб-эль-Мандебского пролива. В понедельник проправительственная армия заявила о контроле над городами Зубаб и Моха. И завершение выпуска. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года в США и Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации. Россиянки занимают 11 место в мировом рейтинге, что и дало им право на участие. С 2022 года российские сборные и клубы были отстранены от международных турниров, однако летом Международная федерация волейбола объявила о допуске национальных команд. Турнир пройдет в Анахайме, Омахе, Орландо, Монреале и Квебеке с 20 августа по 5 сентября. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

А мы надеемся, что вам также хорошо быть рядом с нами. Ну а чтобы быть рядом с нами везде, запоминайте простые цифры 101.6 FM, 102.8 в Анадыре, 104.7. Это волны нашей радиостанции. Можете настроиться на ваших радиоприемниках. Также слушать нас можно Радио Пурга через радиоплеер, через наш сайт radiopurga.ru или же через умные колонки. Стоит лишь попросить включить Радио Пурга. И все, вы рядом с нами, а мы рядом с вами, чему мы безумно рады. Ну а также в этом часе рядом с вами будет Полина Гагарина, Игорь Крутой, Филат Кэрс, Демма, Игл Джамул, Митчелл, Алан Уокер и многие-многие другие. Не пропустите ни в коем случае викторину. А когда и какая, слушайте эфир, следите за телеграм-каналом и каналом Макс, Радио Пурга и Пурга Радио. Поэтому, друзья, этот час обещаю.

4 облачно с прояснениями без осадков. Проведение плюс 2, плюс 5, пасмурно, осадков не будет. Лаврентия плюс 1, плюс 3, облачно с прояснениями без осадков. В Анадыре сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха 0, плюс 2.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Сыр – это прекрасно, но как сохранить его свежим, чтобы он не покрылся плесенью? Запомните, главный враг твердого сыра – это избыточная влажность. Именно из-за лишней конденсации и влажной среды активно размножаются нежелательные бактерии, которые портят вкус и текстуру продукта. Чтобы продлить жизнь вашему сыру, никогда не храните его в герметичном полиэтиленовом пакете. Лучше используйте пергаментную бумагу или специальный контейнер с хорошей вентиляцией. Так сыр сможет дышать, а влага не будет задерживаться.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: тебя.
1: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Начинаем викторину «Езда по правилам», и сегодня мы играем вместе с Натальей. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Отлично.
1: Побеждать готовы?
2: Ну, постараюсь.
1: Ну, как-то Надеюсь, все скромно. Давайте еще раз. Побеждать готовы?
2: Да.
1: Ну вот, теперь совершенно другое дело. Смотрите, в данный момент, на ближайшие несколько минут, вы припарковались здесь на волнах радио «Пурга». А как обстоят дела с парковкой в городе, мы сейчас с вами это и узнаем. Вообще, вы как-то парковаться любите или пусть кто-нибудь другое место меня делает? Я по дороге лучше буду.
2: Ну, да нет, парковаться, да, любим.
1: Любим, ну хорошо. Ну, а вопрос сегодня связан непосредственно с парковкой. Наша новая задача про нюансы парковки в городе. Вы нашли незанятый пятачок на стоянке в деловом районе и намерены оставить машину на пару часов. Вопрос в том, можно ли просто так припарковаться рядом с маршруткой и уйти? Или же, возможно, стоит подыскать другое место?
2: Ну, насколько я помню, знак синий, парковка, и под ним плюс автобус означает, что ты можешь припарковаться и пересесть на общественный транспорт. Поэтому я считаю, что да.
1: А разве не вы можете припарковаться, но у вас тогда с собой должен быть автобус?
2: Нет.
1: Там же плюс.
2: Нет, вообще хотелось.
1: Там же плюс нарисовал.
2: Было бы замечательно.
1: То был бы еще и автобус в комплекте, да? Ну, ваш ответ?
2: Да.
1: Можно припарковаться?
2: Да.
1: Точно?
2: Ну, да.
1: Ну, прям 100%.
2: Вы вводите в сомнение.
1: Я лишь уточняю, но чтобы я точно потом сказал, выиграли вы или проиграли.
2: Да, можно парковаться.
1: Хорошо, мы принимаем ваш ответ, и сейчас я прочитаю правильный, в надежде, что вы ответили точно так же. Табличка 8.21.2 под синим знаком 6.4 поясняет, что в этом месте можно удобно пересесть с автомобиля на общественный транспорт, конкретно на автобус. Никаких ограничений и запретов стоянки комбинации знаков не вводит приложение 1 к правилам дорожного движения. Так что да, припарковаться можно без проблем. Мы и все пассажиры автобуса вам аплодируют за абсолютно правильный ответ и разъяснение.
2: Спасибо.
1: Поздравляю вас с победой. Спасибо. Ждем приветов.
2: Ну, всем привет. Хорошей недели, солнечной недели. Хочется, чтобы такая погода подольше постояла, порадовала нас.
1: Это да, это мы согласны. Еще раз поздравляю вас и желаю, чтобы плюс автобус у вас тоже был, как вы
2: Спасибо.
1: И хотели. Ну а пока ждем вас за подарком, приходите обязательно, участвуйте в викторинах и, конечно же, желательно выигрывать. Тогда мы будем знать, что вы знаете правила дорожного движения и как-то на душе будет от этого спокойней. Ну а если ответите неверно, то тоже ничего страшного, как минимум обновите знания правил дорожного движения у себя в голове, и я считаю, это тоже полезно.
3: Все, все. А надо было раньше просить.
4: Так я же сразу извиняюсь.
3: А все.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

А если продолжать один из праздников сегодняшнего дня, о нем мы говорили в прошлом части, про день любителей чеснока. Оказывается, история у этого овоща очень богатая. Дело в том, что чеснок – одно из древнейших культивируемых растений. Его следы находят в археологических слоях древнего Египта, Месопотамии и Индии. Например, в гробницах египетских фараонов находили головки чеснока. Вероятно, его клали как оберег, источник силы в загробной жизни. И, опять же, в том же древнем Египте чеснок активно включали в рацион рабочих, строивших пирамиды. Считалось, что он укрепляет силы и защищает от болезней. Ну и в средние века тоже он использовался как некий оберег, отпугиватель нечисти. Его считали мощным оберегом от злых духов, вампиров и различных болезней. Вешали на двери, носили на шее, закладывали в домах. Ну и, кстати, что интересно, есть такой город Чикаго, наверняка вы о нем слышали. Название этого города происходит от слова из языка местных индейцев, которое переводится как «дикий чеснок» или «место, где растет дикий чеснок». Собственно, и звучит так — Чикаго. Услышали, видимо, те люди, которые пришли строить город, такие: нравится, как звучит. Пусть город теперь так называется. Также чеснок – это родственник лука, самый, можно сказать, близкий родственник, и также лук-порея, шалота и черемши. И что самое интересное, зубчик чеснока, который мы знаем, любим, используем, это на самом деле почки. То, что мы называем зубчиками, на самом деле видоизмененные почки, каждая из которых способна дать новое растение. И его головки может быть от 2 до 50 зубчиков, зависит от сорта и условий выращивания чеснока.

На самом деле, да, отрывайтесь, несмотря на то, что сегодня вторник. Вот это вот абсолютно неправильное мнение, что для отрыва у нас есть вечер, пятница, суббота и воскресенье. Нет, у нас всегда есть перерывы в работе, обеденные перерывы, где можно хорошенько так оторваться. А вот как, вы уже для себя решаете сами. Возобновляйте энергию в своем организме, делайте приемники погромче, танцуйте, заряжайтесь хорошим, классным настроением. Мы будем вам в этом помогать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Портреты волонтеров Чукотки появились на сельских стендах. В общественных местах и зданиях органов власти во всех селах Чукотского района разместили портреты местных добровольцев. На стендах волонтеры Чукотки кратко рассказывают, чем каждый из них помогает участникам специальной военной операции. Как рассказали в муниципалитете, фотографии будут менять примерно раз в два месяца, чтобы представить как можно больше активистов. Жители района собирают для фронта теплые вещи, продукты, лекарства, средства гигиены, отправляют посылки и перечисляют деньги. В Лорино, Нешкане и Нурмино плетут маскировочные сети, а сотрудники районной больницы готовят марлевые повязки и перевязочные материалы. Общины передают бойцам мясо морского зверя и рыбу. Дети пишут письма и рисуют для них открытки. Глава района Лариса Юрочка отметила, что местные жители помогают семьям военнослужащих, а в школах, детсадах и учреждениях культуры для них проводят мероприятия. Новый состав Думы Чукотки выбрал председателя. Восьмой созыв начал работу в Анадыре с кадрового решения. На первом заседании в минувшую пятницу Леонид Николаев единогласно избран председателем окружной думы. Он занимал этот пост и в предыдущем созыве. До голосования парламентарии получили удостоверение, а председатель избиркома Николай Гончаров представил результаты выборов. Состав Заксобрания обновился более чем наполовину. По партийным спискам «Единая Россия» получила 6 мест, остальные 3 распределились между «Справедливой Россией», КПРФ и ЛДПР. Еще 6 депутатов избраны в Восточном и Западном трехмандатных округах. Все они единороссы. Губернатор Владислав Кузнецов поздравил избранников и напомнил, что им предстоит принять окружной бюджет, рассматривать важные для региона законы и выполнять наказы жителей. Всемирная организация здравоохранения поддерживает контакты с российскими коллегами из-за случая пневмонии неустановленной этиологии у сотрудницы Иркутского противочумного института. Официальный представитель организации Кристиан Линдмайер сообщил ТАСС, что цель контактов – проверка факта инцидента, его обстоятельств, лабораторных исследований, оснований для отслеживания контактов и оценки потенциальных последствий для международного общественного здравоохранения. В Роспотребнадзоре ранее заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе спокойная, завершаются профилактические меры и наблюдение за контактировавшими. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал полагаться на оценки специалистов Роспотребнадзора, а не на слухи. Правительство Японии будет добиваться от США повышения дисциплины американских военнослужащих и предотвращения инцидентов с их участием. Об этом заявил генсек Кабмина Минору Кихара. Поводом стало убийство жительницы Окинавы, в котором подозревается 20-летний морпех США с базы Футема. По данным полиции, тело 39-летней женщины нашли в отеле, у нее пропали вещи. Подозреваемый вину отрицает. Кихара назвал такие инциденты недопустимыми и вызывающими тревогу у местных жителей. Он пообещал взаимодействие с США по снижению бремени от военных объектов. МИД и Минобороны Японии заявили протест. И завершение выпуска. Самородок «Цветок палеогена» продан за 157 тысяч рублей. На аукционе Калининградского янтарного комбината камень, добытый в карьере Приморский, реализован почти в 4 раза дороже стартовой цены. Всего выставили 52 лота, более половины выкупили. Образец прозрачного янтаря весом около 35 граммов с древним цветком внутри за 2 минуты торгов подорожал 39 раз. Самым дорогим стал самородок «Победа» треугольной формы весом 1082 грамма. Его за 680 тысяч рублей приобрел представитель КНР. Аукцион уникального янтаря единственный в мире и проводится раз в год. А онлайн-формат делает участие доступным из любой точки мира. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Holy Flame с треком «Тону». Нет, мы не тонем, уверенно плывем по волнам нашего эфира. И по пути нам встретятся в этом часе Зара Ларсон, Динамит, Наталья Подольская. Обязательно послушаем Родиона Газманова, Марику Катилель и многих других. Ожидает вас и программа «Территория мужчин» у микрофона. Этот час с вами по-прежнему я. Зовут меня Иван Семиклетов. Вы слушаете «Радио Пурга».
1: «Радио Пурга».

0: Реклама на радио Пурга.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Билибино сегодня минус 1, минус 4, пасмурно, местами слабый снег. В Анюйске плюс 1, минус 3, значительная облачность без осадков. В Певеке плюс 1, плюс 3, облачно, осадков не ожидается. Также пасмурно, но без осадков, на Айоне минус 1, минус 3. Ясно, солнечно в Эквикиноте, около нуля. В Биллингсе плюс 1, минус 2, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Марково плюс 3, плюс 5, облачно, без осадков. В Беринговском минус 1, плюс 4, облачно, с прояснениями, без осадков. В Проведение плюс 2, плюс 5, пасмурно, осадков не ожидается. В Лаврентия плюс 1, плюс 3, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анадыре переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха 0, плюс 2.
0: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Важен ли вес в драке? Этот вопрос волнует каждого, кто всерьез решил заняться восточными единоборствами. Особенно он тревожит эктоморфов – людей с быстрым обменом веществ, которым не удается набрать достаточную массу тела. Надо признать, вес – это дополнительная сила удара. Удар эктоморфа для большого человека может напоминать укус комара. Но у большой массы есть и недостатки. Такие мужчины быстрее устают в бою, да и не слишком проворны. К тому же в том же боксе известный случай, когда боксеры побеждали противников, которые были их тяжелее килограммов на 10. Как говорят профессиональные бойцы, для победы важен все-таки не вес, а умение им пользоваться. На первый план выходит быстрота реакции, техника и психологическая готовность идти до конца. Готовься включить мозг, используй эффект неожиданности, и тогда низкий вес перестанет быть такой уж глобальной проблемой.
0: Территория мужчин.
1: Английский писатель и философ Томас Мор еще в 16 веке давал дельный совет. Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, будто его уже имеете. Так что если мечтаешь забраться повыше по карьерной лестнице, выгляди отлично уже сейчас. Опрятно, но при этом слегка небрежно. Как это реализовать на практике? Во-первых, приучись покупать дорогие вещи. В них будешь выглядеть отлично и спустя несколько сезонов, тогда как синтетический свитер придет в негодность уже через 3 стирки. Так какой смысл платить за то, что через пару месяцев

0: себя и живет. И еще важный момент. Ты всегда должен быть одет к месту. Проще говоря, не ходи в костюме на вечеринки и не появляйся на деловых встречах в потертых джинсах с прорехами. И самое главное, аккуратность и приятный запах. Это важно. Так что утренний душ и чистые рубашки без намека на запах пота – святое правило.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Да, действительно, небо осенью дышало, и даже так уже какое-то более зимнее дыхание, я бы сказал. И как в песне Глена Моррисона и слов, которые мы будем слушать далее, «Goodbye», мы потихонечку, лето уже давно сказали «Goodbye», и осенью тоже будем прощаться. Не с календарной, да, она у нас еще будет длиться чуть больше полутора месяцев, но с такой вот теплой, желтой, яркой, это точно. Потому что, к сожалению, уже листва с наших не сильно высоких, но все-таки северных крепких деревьев спало. И с утра иней вот такой вот уже белоснежный появился. Поэтому одеваемся теплее и наслаждаемся приходом зимы, уже начиная потихонечку строить планы на эту самую предстоящую зиму и на Новый год. Вы думаете, до него еще долго? Да нет, на самом деле время пролетит незаметно.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Реклама на Радио Пурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: тебя съем.
1: Это, наверное, Кать Лель про лапшу говорит. Ну, как минимум сегодня, потому что в этот день еще отмечается день лапши. Так что с блюдом на обед, возможно, уже определились после этой информации. А ее можно миксовать с чем угодно. Там и суп с лапшой, и сама лапша, и бок с лапшой, и чего только нет. Главное, чтобы эту лапшу не вешали никому на уши. Вот за этим проследите уж вы.
2: Радио номер один на Чукотке.

0: Надеюсь, никаких проблем ни у кого не будет, а наоборот, если уж какие-то были, сразу были решены с утра, ну, либо до обеда, а там покушать вкусно, отдохнуть, с новыми силами ворваться в рабочий день. Я же на сегодня с вами прощаюсь, чтобы услышаться завтра в 8 утра, чтобы разбудить, бодрить вам и сказать доброе утро. Ну а сейчас, конечно же, хорошего дня уже всем пожелаю. В следующем части Наташа Ковалева присоединится к этому эфиру. И уверен, много чего классного, интересного вам расскажет. Ну а я, Иван Семиклетов, на сегодня говорю вам пока-пока.
1: И олени пасутся под музыку. Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Бригада медиков посетила оленеводческие стойбища. Как сообщили в департаменте здравоохранения, мобильный отряд окружной больницы на минувшей неделе провел осмотр бригад предприятия «Кончаланский». За помощью обратились 30 человек, в том числе 8 женщин и 6 детей. В составе команды работали 13 специалистов – терапевт, хирург-онколог, инфекционист, дерматолог, психиатр-нарколог, офтальмолог, оториноларинголог, врач ультразвуковой диагностики, медицинский психолог, медсестра и медицинский техник. Врачи провели обязательные профилактические осмотры и первый этап диспансеризации. Взяли кровь на общеклинический анализ, ВИЧ и вирусные гепатиты. Жителей также привили от гриппа. Благодаря цифровому фельдшерско-акушерскому пункту и портативному рентгену обследования прошли прямо на месте. Медики сделали ЭКГ, проверили уровень глюкозы и холестерина, провели анализ мочи и рентгенологические исследования. В ведомстве отметили, что выезды в отдаленные районы остаются важным способом сделать медицинскую помощь доступнее для жителей Чукотки. Завершился период размещения первых в округе народных облигаций. Как сообщает окружной департамент финансов, в последний день сентября инвесторы получили финальный купонный доход 43 рубля 63 копейки на каждую ценную бумагу. Также регион погасил и сами облигации, то есть выплатил участникам номинальную стоимость 1000 рублей за штуку. Народные облигации представляют собой заимствование регионами денежных средств. Они считаются понятным и доступным финансовым инструментом. В отличие от обычных облигаций, народные не торгуются на фондовой бирже, и их стоимость не меняется в течение срока действия. Напомню, народные облигации Чукотка выпустила в сентябре прошлого года. Номинал одной ценной бумаги составил 1000 рублей, доходность 17,5% годовых на протяжении всего срока обращения. Объем заимствования составил 140 миллионов рублей. Средства пошли на проект.